Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.

0: 7 часов в Тюмени. Ну и легко, играючи из режима выходные, мы переходим в режим рабочий.
1: Начинаем утро новой рабочей недели энергично, позитивно, ну и мега музыкально.

0: Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе утро. Сегодня понедельник, 12 октября, начало новой классной рабочей недели после таких-то шикарных теплых выходных.
0: Ну да. Ну и как видите, мы прибыли вовремя, а значит добирались не на такси, а на личном транспорте. Mm-hmm. Выходные в Тюмени, я думаю, как и вообще в России, это было, конечно, большой проблемой.
1: Да.
0: Такси и другие сервисы работали, ну, такое себе, конечно.
1: Ну, надеюсь, все наладится и все будет хорошо. Но, кстати, и без Яндекса тоже проблемы на дорогах-то присутствуют. Я вот сегодня, например, с утра еду на
0: работу.
1: Я
0: так и думаю, что это связано с тобой, да. Как только ты выехала, сразу начались проблемы какие-то, да?
1: Ну, нет, ну что ты уж так-то.
0: То есть, виновата не ты?
1: Конечно, нет.
0: Ну, конечно. Итак, пожалуйста.
1: Да это невозможно. Вот эти вот редиски, водители, они не спят даже в 6 утра. Они бодрствуют.
0: А что, Яна, счастливые, как говорится, часов не наблюдают?
1: Ну, да, счастливые. В кавычках счастливые.
0: Ну, типа.
1: Это невозможно вообще. Они не по правилам ездят, и почему-то передо мной они ездят. Дороги пустые, но удачно выпадаются.
0: Причем, вы знаете, мы с Яной обсудили эту ситуацию, там, кто как поворачивал, там, и так далее. И больше всего ее взбесило то, что ей уже нужно было сворачивать, то есть она дальше не могла. То есть ее взбесило то, что не она последняя как бы наказала.
1: Да.
0: Они там друг другу что-то подрезали, и вот то, что она не последняя его подрезала, вот это ее больше всего взбесило.
1: Да ну как так-то вообще? Притом изначально я была права.
0: Чтобы вы понимали, да, что она за человек. Вот такая. А я, вот знаешь, мне вспоминается история. Я однажды ехал на трамвай, я еще не здесь жил, ехал на трамвай и не успел оплатить проезд. Вот моя остановка уже, но я еще не успел оплатить проезд. И я проехал еще одну остановку, чтобы заплатить.
1: Ну, тут ты молодец.
0: Вот понимаете, да. каких два разных человека вообще сегодня собрались для... И кто в этом коллективе токсик, да? 7 часов и 5 минут в Тюмени. Да, добро пожаловать в нашу программу. Будет много приколов различных, развлечений, шуток. Ну, какого-никакого юмора, да. Много музыки, как сказала Яна. Ну и, конечно же, актуальные новости. Давайте поговорим о том, что в Тюмени интересного произошло, пока мы отдыхали.
1: И вот такой вот тебе сразу же квест с утра пораньше. Смотри, тебе о чем-нибудь говорят слова «Лебединое озеро», «Истребители», «Седьмое небо» и «Циклон».
0: Ну, это все как будто из разных. Как будто взяли вот так вот, я не знаю, очень быстро переключали каналы.
1: И разные фильмы, да?
0: «Культура», да, что-то там, РЕН-ТВ.
1: Но
0: это все есть какое-то одно единое, да?
1: Да, что их связывает, расскажу уже совсем скоро. И вообще, какова история этих слов?
0: Очень не терпится разобраться в этих подробностях. Скоро мы это сделаем. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И класс.

0: И 9 минут в Тюмени, и истребитель, лебединое озеро,
1: седьмое небо и циклон.
0: Казалось бы, просто набор рандомных слов, но я утверждаю, что что-то их все-таки объединяет. Ну, давайте послушаем.
1: Да, именно эти 4 аттракциона на Цветном бульваре, да, уже все отправили на зимовку, потому что это самые теплолюбивые аттракционы.
0: Насколько я помню, лебединое озеро, это же когда там плавать, да? Ну, и это пора уже, конечно, да.
1: Ну, каток, скорее всего, как обычно, сделают из
0: наверное,
1: этого.
0: Да. Ну что ж, это уже, знаете, такие прям 100% предвестники осени, когда уже закрывают аттракционы на Цветном бульваре. А ты успела вообще покататься, Яна? Вот что я хотел бы у тебя узнать.
1: Нет, этим летом как-то я обошла стороной. Ну, вообще, в целом, я не сильно почему-то люблю Цветной бульвар, как-то он меня не впечатляет.
0: В смысле, само место или именно аттракцион? Ты выглядишь как человек, который... вот проходите мимо. О, Арго, нам туда.
1: Нет.
0: Вот это самое страшное, которое карусель.
1: Вообще нет, я наоборот очень боюсь Арго. Я вот так вот прохожу, ну нет. А еще там орут страшно.
0: Да, постоянно, да, там. И не понимаешь, им страшно или им круто. И вот этот коктейль, он такой вот прям... Непонятный. Я скажу, что, если честно, я успел прокатиться. Но знаете, как любит делать моя жена? То есть мы приходим всей семьей. Вот, все, катаемся на аттракционах. И, например, сын меня спрашивает: о, пап, а это что такое? Я говорю: это, ну, Арго, например, говорю. И жена говорит: и папа сейчас пойдет на нем прокатиться. И уже как-то, знаете, ну, перед сыном, я же должен быть примером,
1: очень, да.
0: Да. Я как бы, ну, что я буду отмазываться там и все такое. И приходится идти. И вот эти седые волосы на моей голове.
1: Это из-за каруселек.
0: Это вот в том числе, да.
1: Очень неожиданно.
0: Ну что ж, я еще, знаете, что вам... ну, всего 4, да, там получается, или 5 закрываются.
1: Да-да-да.
0: Но остальные продолжают работать. И я бы вам рекомендовал по вторникам их Цветной бульвар и аттракционы посещать, потому что там...
1: какие-то скидки,
0: по вторникам, да, очень нормальные прям цены, хорошие, поэтому вот если что, завтра
1: запланируйте. Тем более колесо обозрения, оно так красиво, тем осень, посмотреть классно.
0: Да, ну а на лебедях поплавать уже, сорян, уже в следующем году только.

0: утреннем шоу на Красной Армии Федук. И красивая такая романтичная история. Губы целуют. Ну и как бы летом, да, нормально. Но, Федук, при всем уважении, песня, конечно, классная, но в Тюмени ветер порывами там до 12 метров в секунду. Mm-hmm. Если в такую погоду целоваться...
1: Это вот обветривание, все вот это будет.
0: Ну,
1: вот
0: а потом вот ты ходишь этими шершавки свои. Вот это.
1: Поэтому... Зато сразу видно, что все хорошо у человечка.
0: Что-то есть у него там, да. 7 часов и 18 минут в Тюмени. Ну и у нас тоже что-то есть. Что-то есть. И вот есть, кстати говоря, вот на этом слове... Фокусируемся.
1: Да, запоминаем. Но новость вот такая. Вот тюменские родители начали жаловаться на школьное питание. То есть они недовольны. Вообще, а чем, интересно, недовольны они?
0: Странно, что родители начали жаловаться.
1: Не
0: как
1: дети.
0: Будто, знаете, они пришли такие, поели. Ну, что-то как...
1: Не так, как раньше было.
0: Где соус бешамель?
1: Почему холодное?
0: Да. Ну, логичнее было бы, чтобы дети, конечно, жаловались.
1: Да, конечно. Ну и в связи с этим у нас такой вот вопрос сложился. Ну, точнее, предложение, не вопрос даже. Давайте вспомним наши школьные времена, окунемся вот в это вот время и представим, что мы бежим вот так вот на уроки, точнее, уже даже на конце урока, в школьную столовую. Ну и там, конечно же, нас встречают любимые блюда, которые мы ели. Но вот а какие именно...
0: Вот это давайте вспомним вместе сегодня. 8-922-300-1046. Это наш Макс. Туда можно и текстовые, и голосовые отправлять.
1: Ну и канал ВК Радио Красная Армия. Там уже пост опубликован. Туда тоже можно писать.
0: Никита Литвинков там, помните, вот этот, который... сосисочки.
1: Да-да-да.
0: Борщик вот этот вот. Все, пишите. Мы ближе к финалу часа почитаем ваши сообщения. Ну а до этого скучать, конечно, тоже не будем. У нас и гороскоп, и новости свежие, и Zerps 24K Golden, и классная танцевальная история Fast Friends.
2: Реклама.
3: Не все пропало. В Бруснике есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
7: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
8: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
9: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО 41-01-170-200-644 от 8 февраля 2023 года.

0: за 50.
1: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.25, точное тюменское, а вот и свежие новости на Красной Армии. С нами Николай Антонов. Доброе утро.
1: Доброе утро, Саша. Доброе утро, Яна. Итак, к новостям. Новые дорожные камеры появились в Тюмени. Они фиксируют разные нарушения правил дорожного движения. Камера на перекрестке улиц Полевой и Свободы регистрирует выезд на встречную полосу. Комплекс, фиксирующий езду по обочинам, установлен на объездной от участка Черышевского тракта до Интернациональной. На перекрестке Республики Мельникайте установлены камеры, которые выявляют нарушение правил разворота и нарушение требований дорожных знаков движения по полосам. Камера на 4-м километре объездной фиксирует пересечение сплошной линии разметки. Более 70 тысяч новых заболеваний выявляют в Тюменской области ежегодно по итогам диспансеризации и профосмотров. Из них свыше 45% составляют болезни системы кровообращения, более 2000 – онкология. Об этом сообщила агентство «Тюменская линия» замглавы регионального департамента здравоохранения Татьяна Новикова. По ее словам, выявление злокачественных новообразований достигло 85% на первых стадиях. В Тюмени перекроют улицу Тульскую на участке от Республики до дома по улице Тульской, 6. Ограничения будут действовать с 17 октября до 14 декабря, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города. В течение 2 месяцев здесь будут проводить капитальный ремонт сетей водоснабжения. Водители призывают учитывать перекрытие дороги и соблюдать правила дорожного движения. На этом у меня все. Далее на Красной Армии продолжается утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».
3: Я властелин аллергии! Никаких вкусняшек! Никакого цветения! Чихайте и бойтесь!
4: А в Центре «Парацельс» нас научили дышать свободно. Врачи стали нашей командой и составили план бережного лечения.
3: Меня укротили?
4: Аллергия – задача, которую можно решить. Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Возможно, онлайн-консультация.

0: Подсказки от астрологов. Вашему вниманию.
1: Овны. Решительность, с которой вы возьметесь за важные дела в начале дня, поможет быстро достичь первых успехов.
0: Тельцы. Рассчитывать на особо легкие победы не стоит.
1: Близнецы, не все будет даваться так легко, как хотелось бы, но вы все же справитесь с возникающими трудностями и добьетесь отличных результатов.
0: Раки, день вполне подойдет для того, чтобы взяться за какую-то сложную задачу.
1: Львы, вы склонны будете несколько больше, чем обычно, спешить с решениями, и это может привести к ошибкам и досадным потерям.
0: Девы, это подходящий момент для укрепления деловых отношений.
1: Весы, люди, с которыми вы договорились о совместных действиях, могут в последний момент передумать, что заставит вас изрядно понервничать.
0: Скорпионы, самое важное, не терять головы и не переходить на личности.
1: Стрельцы, некоторые из вас встретят людей, от которых вскоре получат заманчивое предложение о работе.
0: Козероги, с коллегами удастся прийти к единому мнению по ключевым вопросам.
1: Ну а и водолеи, начало дня будет очень у вас вдохновляющим. Наверняка вы захотите сделать несколько дел сразу.
0: Ну и рыбы, сегодня особенно не стоит спешить с решениями.

0: Йова и Доуз. И что касается Холли Флейма, очень успешный год у него.
1: Мы его поймаем тоже.
0: Мы его поймаем, да. Он сам даже поймался, можно сказать. И 29 октября приезжает в Тюмень с концертом. От 2500 рублей стоят билеты.
1: Ага, неплохо
0: вот
1: так,
0: видите,
1: да.
0: Как выпустил пару хитов и, в общем-то, все, поехал в тур.
1: Зазвездилось немножечко у нас.
0: А какая цена билета для тебя не зазвездился?
1: Ну, где-нибудь рублей, не знаю, там, 800 начиная.
0: Ну, че ты? Ну, ты представляешь, там же несколько человек и все такое. Нормальная цена, 2500, хорошо. Песни известные есть? Что, все равно, нет?
1: Да ну нет, ну не для такого уровня.
0: Хорошо, 2500, за кого ты готова отдать?
1: За Йову, например.
0: Извините.
1: Даже больше, наверное.
0: Там побольше расценки уже, да. Ну, если что, имейте в виду 29 октября. 7 часов и 34 минуты в Тюмени. И 29 октября, это понятно. А что насчет сегодня, 12 октября? Мы вам расскажем в нашей страничке «Вдохновение и мотивация».
1: Да, там мы вообще делимся тем, что случилось в этот день, какой праздник узнаем, какое-то событие, открытие, может быть, чей-то день рождения. Ну, вдохновляемся этим, конечно же, и настраиваем вас на позитивный настрой этого дня. А сегодня это очень нужно, потому что понедельник, ну, такой тенечек-то бывает.
0: Соглашусь. Вы знаете, сегодня нужно поздравить, у вас на работе точно есть такие люди, День кадрового работника в России сегодня отмечается.
1: Это очень важно,
0: который,
1: да.
0: Который по-новомодному называется HR. Да. Ну и еще сегодня День логиста. Как правило, на предприятии обязательно присутствует такой человек. Mm-hmm. Вот, как раз можете сейчас писать с утра...
1: За логику, да, которая отвечает?
0: Не совсем.
1: Я шучу, конечно, я знаю.
0: И что это?
1: За передвижение, за транспорт, как вот правильно пути построить все, передвижение...
0: Правильно.
1: Не ожидал, да, что я умная?
0: Не поймал тебя в этот раз. Но это еще не все. Вот пока вы отправьте своим коллегам, у кого праздник сегодня, профессиональные сообщения, а потом мы разберемся, что там еще интересного в этот день произошло.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 8, пасмурно, ветер западный, слабый. В течение дня плюс 11 без осадков, вечером до плюс 8 и также не ожидаем ничего с неба.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Пробки на дорогах.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, а он, представляете себе, работает, да? 2 балла всего лишь загруженность тюменских улиц к этой минуте. Ну и самое большое на Мельникайте от 30-летия Победы до Харьковской. Там придется постоять около 10 минут.
2: Реклама.
3: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
5: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
6: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
8: Захавейл, мы едем в автомаг!
9: Удобно!

0: Трешка за десятку!
1: Что?
2: Что?
0: Трешка за десятку!
1: Где?
3: Где?
2: Где?
0: Готовые трешки в дивном квартале у озера за 10 миллионов. Ключи в день покупки. Ищите на география.рф.
4: Реклама застройщик ООО СЗ ИСБ недвижимость. Дом виден эксплуатацию. РН-82-20-322-2025 от 28.08.2025. Итоговая стоимость зависит от площади этажа и условий покупки. Подробности на сайте география.рф. Предложение ограничено действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: 12 октября. Давайте вдохновляться и мотивироваться. Вы знаете, сегодня отмечается праздник чистого стакана.
1: Ой, это как, значит, надо вымыть его, соответственно, да? Mm. Может быть, натереть. Не все это делают, кстати, после того, как помыли.
0: Может Если быть, сейчас так? кто-то к нам присоединился, только что, его надо натереть.
1: Вымыть и натереть, да, сразу же.
0: Потому что не все это делают. Мы про стакан, если что. Суть этого праздника – напомнить о важности соблюдения элементарных правил гигиены, чистоты посуды и порядка в быту. Надо перемыть всю, короче, посуду, вот это все. И давайте разберемся, кто в какой команде. Яна, ты вот... Итак, вот скопилась у тебя посуда некая, да?
1: Так.
0: Твои действия.
1: А ты уже прямо знаешь, да, что она у меня копится? Я не сразу ее мою.
0: Нет, но ты не сразу. Вот, ты из этих людей, да?
1: Да.
0: Потом, на конец дня, это все оставляют.
1: Да, египетские пирамиды, фу, это вообще все отдыхает.
0: Ну, кстати, я вообще абсолютно из другой команды. Я считаю,
1: сразу
0: что,
1: же?
0: Ну, смотрите как. Во-первых, у меня есть посудомоечная машина.
1: Уже успех.
0: Да. Во-вторых, у меня есть правило, большая какая-то фигня моется сразу же. То есть, я объясню.
1: Например, мы сейчас тоже, если вы только что подключились, то разговариваем про посуду.
0: Да. Значит, если вы что-то готовили в сковороде в большой, да, вот сразу же ее надо помыть, потому что она потом будет стоять и мешать вам.
1: Мозолить
0: вот
1: глаза.
0: Бесконечно,
1: прям.
0: Да. Причем надо ее помыть и сразу же вытереть и убрать. Угу. Потому что она везде, вот где бы она ни была, она будет вам мешать.
1: Ну да.
0: Да. Поэтому, ну вот, ну и, конечно же, гречку мы моем сразу же.
1: О, да, все вот эти крупы и терку тоже, если вы, допустим, как я, в выходные готовили пиццу, сыр натерли на терке и сразу же, иначе потом зубами не отскоблить.
0: Заметили, как Яна сейчас невзначай понтанулась, что она хозяюшка? Но это мы всегда на верочку не принимаем. Мы пока вот это вот ням-ням-ням, ничего такого, да, это, считай, этого не было. Также сегодня отмечается день закрытия дачного сезона.
1: Только сегодня?
0: Да, и вы знаете, что в Тюмени этот праздник сопровождается сокращением дачных маршрутов автобусных.
1: Ну, то есть,
0: например,
1: да.
0: Вот с 12 октября автобус номер 151 все полностью прекратил работу на зимний период. Mm-hmm. Другие там сокращаются, а после 26 октября все маршруты.
1: Все, до на зимнюю весны. Спячку ушли, да.
0: Удалось ли тебе поработать на даче этим летом?
1: Конечно, да. И траву косила, и грядки там перекапывала. Ну, один раз, правда, было это.
0: Правильно ли я понимаю, что ты, значит, попала под влияние вот этих дачных мошенников? Я объясню, кто это такие. Это те люди, у которых есть дача, и они говорят: ой, слушай, на выходные хорошая погода, солнечно, приезжай в баньку, шашлычки, вот это все, отдохнем. Ты приезжаешь, и они такие, типа, слушай, ну пока все, банька топится, давай сейчас быстренько здесь травку подергаем, картошечку выкопаем, да, вот это все.
1: Жучков колорадских соберем.
0: Да. Вот ты попала под это влияние, да?
1: Ну нет, на самом деле у меня мама вообще не такая. Она говорит, наоборот, да бросай ты все это, пошли отдыхать, там чай пить. Я говорю, нет, мам, да, давай. Ну помогай, снимай, конечно, нравится, да.
0: Земле уже тебя тянет, Янка.
1: Ну уже, конечно, да.
0: Так, ну и еще сегодня дачный сезон закрывается, а вот Америка в этот день, в 1492 году, мореплавателем Христофором Колумбом была как раз-таки, наоборот, открыта.
1: О, поэтому если фраза сегодня вы от коллег услышите, ну что ты, Америку не открыл, а ты такой, открыл.
0: Вот еще как, да. Вообще, я помню, знаете, в Тюмени была такая рекламная кампания, очень, ну, как это сказать, вирусная. Просто на экранах и на билбордах было вот так вот, типа, «Спасибо, Христофор».
1: И все такие, типа,
0: что? Что это? А какой Христофор? За что ему спасибо? Оказалось, это рекламная кампания бренда семечек Колумб. Да. И не просто так, в общем-то, он, когда открыл Америку, очень много растений привез в Европу, в том числе и подсолнечник. И вот так у нас появились семечки. Поэтому вот.
1: Спасибо, Христофор.
0: Да. И вы знаете, как отметить сегодня это событие? Пощелкайте.

0: 50 минут в Тюмени, и самое время, мы уже немножко проснулись, тогда запустился мозг, пора брать в руки смартфоны и подключаться к нашему с вами общению.
1: Ну а вопрос у нас вот к вам какой? Давайте вспомним наши школьные времена, потому что вот уже через 9 минут звонок первый на урок прозвенит, и вспомним, какие блюда наши любимые из школьной столовой.
0: Нас на это натолкнули, на самом деле, родители современных тюменских школьников, которые недовольны, как их дети, чем кормят их детей. Вот поэтому мы решили отправиться в наши школьные времена и поинтересоваться ваши любимые блюда из школьной столовой. Ну и давай, Яна, сейчас вот раз, два, три и назовем наше любимое блюдо, которое мы не договаривались, которое было вот в школе.
1: Давай, давай. Давай.
0: Раз, два, три.
1: Макароны с котлеткой.
0: Мнения разошлись. Но что-то итальянское. Что-то итальянское.
1: Конечно, да. Макароны, пицца – это одно и то же.
0: Ну вот эта круглая пицца, ну вы что?
1: Ну там много теста было.
0: А макароны что, тебе не тесто?
1: Ну, у них котлетка была. Кстати, я вот очень хочу рецепт найти, потому что вот так мне прям сильно нравится, как делают.
0: Ну, а что нравилось вам в школьной столовой? Какие блюда? Рассказывайте. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Текстовые, голосовые в МАКС принимаются.
1: Ну и канал ВК Радио Красная Армия. Там тоже уже пост есть. Все правильно сказала, да?
0: Есть. Да, все правильно.
1: Про еду вот это вот все.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмени к этому часу плюс 8 градусов, пасмурный, ветер западный, слабый. В течение дня плюс 11, вечером плюс также 8 и целый день без осадков.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро.

0: 150.
1: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя.
2: 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
5: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-41-01-172-00-644-404 от 8 февраля 2023 года.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
7: Все мы изначально

0: 57 в Тюмени, и мы тут выяснили, что тюменские родители жалуются на питание в школу. Да, и решили вспомнить наши школьные годы, и что мы ели в столовых, что нам нравилось. И вот такие сообщения к нам прилетают.
1: Самая вкусная школьная еда – это творожная запеканка со сгущенкой. Ну, вот тут вот соглашусь, да.
0: Ну, честно, не припоминаю, чтобы в нашей школе...
1: У нас было, но мне всегда так мало было сгущенки, но я люблю все такое вот, чтобы сочное, мокрое, там вот это вот все, и много соуса, поэтому мне всегда мало было. Но вкусно, да, согласна.
0: Ну, в каких-то хороших школах вы учились, видимо.
1: Ну, а то, конечно.
0: А, ты же в гимназии. Гимназия, понятно. Так, голосовой давайте.
2: Слушайте, главное блюдо, наверное, которое вспоминается в школьные времена, ну, это классика, это макароны слипшиеся.
0: Ваша команда.
2: Это компот, непонятно с какой субстанции, которую я никогда, блин, не пил.
0: Сейчас поговорим про это.
2: Изредка суп. Ну, и каша, соответственно, там манная, овсяная. Рисовая, слипшаяся тоже. Вот это прям мне ассоциируется. Ну, а все остальное так редко. Ну, сарделечки, сосисочки, конечно, тоже, да. Тоже такие все, как пожеванные, как будто бы. И всегда мне почему-то казалось, что их ими нас обделяют. Не могли побольше положить нормально. Ну вот.
1: Растущему организму.
0: Ну, как будто бы не очень хороший отзыв, да, но как

0: будто бы все равно нравилось.
1: Да-да-да.
0: Вот по поводу компота из сухофруктов я бы хотел поговорить. Если честно, вот сам компот как бы ок, нормально. Но я вообще искренне не понимал. Я не знаю, что я за человек такой, но когда вот это начиналось, то есть выпиваешь компот, и потом все мои одноклассники начинают вот это вот трясти стакан туда, вот это вот, чтобы эти сухофрукты
1: выпали,
0: да-да-да. Вот это я никогда не понимал. Зачем это так делать? Вы что, дикари какие-то?
1: Возьми ложку хотя бы, да?
0: Ну, просто не знаю. Мне вот это, вот эти сухофрукты казались супер неаппетитными вообще какими-то.
1: Я тоже их не ела, но и по сей день, кстати, тоже.
0: Да. 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6 это наш Макс. Можно и текстовые, и голосовые туда отправлять.
1: И канал ВК Радио Красная Армия туда тоже можно писать.
0: Расскажите, чем вы питались в ваших школьных столовых и ваши любимые блюда оттуда.

0: 8 часов в Тюмени. Нет, ну когда оно в хорошей компании, то и понедельник не такой уж и прям тяжелый, да?
1: Продолжаем утро понедельника бодро, поэтому присаживайтесь поудобнее, присоединяйтесь и заряжайтесь энергией.

0: Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе утро. Сегодня понедельник. Начало новой рабочей недели. 12 октября.
0: Мы вас поздравляем. Новая неделя. Да, классные выходные. Хорошая погодка была. Были перебои небольшие с сервисами Яндекса. Вроде бы сейчас уже починили. Все работает.
1: Да,
0: все комфортно.
1: Очень даже.
0: Да. Как вообще, Яна, у тебя прошли выходные? Где была, что видела? Сколько потратила?
1: Не в ноль вышли выходные, не в ноль, потому что была иголка Маркет.
0: То есть минус, конечно,
1: да? Конечно, да, вот эти вот колечки, сережки появились, там вот это вот все красиво.
0: Ну ты хоть сыра поела там вот, когда угощают, мне нравится.
1: Нет, я не в отделе сыра была, я в отделе сладостей была, там какие-то десерты, как она, помадка называется. Вот. Но не сильно вкусные оказались.
0: Надеемся, что вы тоже классно провели выходные.
1: Ну и у меня вот хочется сразу же сказать, что, я постарела, по-моему, официально, потому что мне сегодня в 5 утра пришла смс-ка от госуслуг, что приглашаем вас на диспансеризацию, Яна Алексеевна.
0: Uh-huh. А ты нам точно все рассказала про свои выходные?
1: Что?
0: Ну, может быть, ты еще где-то была, что у тебя... здоровье, проблемы со здоровьем.
1: Не получилось скрыть, да, получается?
0: Нет, да. Госуслуги такие, от них не скроешься. Диспансеризация, что, и ты согласилась?
1: Нет, пока времени нет, да. Пока не буду.
0: Нет времени, сказал человек, который живет через дорогу от поликлиники.
1: Да.
0: Но не такая уж ты и старая, потому что если бы ты была уже прям, почтенный возраст, да? Ты бы знаешь, как на это отреагировала? Ты бы... О, точно!
1: Так и планировалось,
0: точно!
1: Да?
0: Точно! С радостью бы приняла
1: это приглашение. Подожди, мне только через месяц... 20? Уже все, 30 уже!
0: 30 уже, да? Через месяц и поговорим про диспансеризацию тогда получается. Так, мы приготовили для вас классный, заводной, такой вот прям то, что нужно в понедельник, контент. Поэтому присоединяйтесь. Мы, кстати говоря, в этом часе собираемся подарить пригласительные на мастер-класс Максима Батырева, который, он выпустил такие книги, как «45 татуировок менеджера», потом «Татуировки продавана». Короче говоря, это такой вот коуч, но не вот в плохом смысле этого слова, да, а действительно очень крутой спикер, который поможет вам прокачать не только свой бизнес, но и себя как личность.
1: Много от кого слышала комментарии, что прям вроде такой, человек вроде обычный, но после него прям очень много инсайдов в голове и хочется что-то делать.
0: Действительно очень крутой, поэтому не пропустите, скоро сообщим все подробности, как можно этот билет получить.
1: И расскажу сразу интересную новость. Вот все же знают такую фразу, что кому в старости будет стакан подать? Вот, как эта фраза модернизировалась, и вообще, что из нее сделали, и вообще, что в целом можно из нее сделать такого необычного. Вот расскажу, чему там учат.
0: Мы узнаем все подробности уже очень скоро. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 8 часов и 11 минут в Тюмени. Так, и мы... У нас такой был заголовок. Кто тебе в старости стакан воды принесет?
1: Mm-hmm. В общем, в Москве запустили курсы, прямо-то серьезные, официальные, где зумеров учат подавать стакан воды родителям в старости.
0: Интересно звучит. Ну, во-первых, это очень полезно, да? Я как родитель, да, я такой уже нормально, да.
1: Mm-hmm. Ну, там не обязательно воды, может быть, другой какой-нибудь жидкости, да, например.
0: Ты сейчас только что изобрела новый курс. И
1: это
0: надо срочно регистрировать, потому что что мне вода?
1: Что мне вода? Ну, в общем, по словам его создателя этого курса, уважение к отцу и матери, ну, это, конечно же, не появляется автоматически, если не получилось воспитанием. Поэтому его нужно развивать. Для этого человеку предлагают пройти сложную полосу препятствий и донести стакан до финиша.
0: Вау, вот это квест.
1: Вообще, конечно, да.
0: То есть просто он, я правильно понимаю, что суть курса такая, он берет стакан воды и идет.
1: Да, по пути участника...
0: Из точки А в точку Б.
1: Угу, именно так. Но не просто идет по прямой. Его будут отвлекать, толкать и даже спамить сообщениями на телефон.
0: О, да. Это испытание ТикТоком, это, конечно, очень серьезно.
1: Угу. Ты тут идешь себе, ничего не подозревая. Тут...
0: И уведомление тебе приходит, да?
1: А вдруг что-то важное? А вдруг там подружка написала какую-нибудь сплетню, а? Ты посмотри. Ну, в общем, однако авторы курса уверены, что это улучшает эмпатию, чувство ответственности и качество заботы о родителях.
0: Я думаю, что зумеры все-таки здесь выкрутятся. Знаете, что они сделают?
1: А ну-ка.
0: Они закажут доставку просто воды. Не, ну по факту задача выполнена.
1: Ну вот именно стакан, не вот эту пятилитрушку, которая там приезжает доставка и возле двери оставляет, а...
0: Тебе что надо? Ты воды просила?
1: Ты на чьей стороне? Ты уже родитель, поэтому...
0: А ты?
1: А я еще не родитель.
0: Ну нет, я имею в виду, а ты на чьей стороне?
1: Я на стороне взрослых.
0: На моей стороне?
1: Ты на стороне зумеров, нет.
0: Ты на моей стороне?
1: Нет.
0: Все, ты принеси стакан воды. Вот и проверим, на чьей ты стороне.

0: Роман. И вы знаете, обычно современные артисты, что они делают? Они берут какую-то вот, ну, уже такую ставшую классикой, можно сказать, да, песню, и просто стараются ее максимально нафаршировать вот каким-то современным вот этим вот, вот долбежкой вот этой вот. Yeah. Долбежкой бесконечно. А здесь вот, посмотрите, как Немига бережно к оригиналу, да, прям... Но при этом добавили что-то свое, свое какое-то авторское видение. И вот это, я считаю, когда вы берете сделать какой-то ремикс, ремейк, да, это вот самое вот главное. С уважением к оригиналу, но и что-то свое авторское видение,
1: да,
0: добавить.
1: Да, он очень филигранно сделал. Я даже, честно говоря, не сразу поняла, что это за песня. Обычно сразу типа, ну, понятно, да. А тут так, так это вот
0: аккуратненько,
1: это.
0: Аккуратненько, да. Mm-hmm. 8 часов и 20 минут в Тюмени. Ну и, вы знаете, мы сегодня решили... пообщаться, вернуться в школьные времена и пообщаться на тему, что нам нравилось есть в школьных столовых.
1: Да, в буфете, в самой столовой, что вот на тарелочках приносили, что может быть, а может быть даже и не нравилось.
0: Можно
1: что,
0: и такие.
1: Можно в одном сообщении, да, все что угодно написать.
0: В общем-то, нас на это натолкнули тюменские родители, которым не нравится, как кормят современных школьников. Вот такая появилась у нас информация, такая новость. Делитесь историями в Максе 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Можно и текстовые, и голосовые сообщения.
1: Ну и канал ВК Радио Красная Армия. Там тоже опубликовали пост уже. В комментариях можно писать.
0: Ну и ближе к финалу часа мы почитаем ваши истории. Пока же скучать не собираемся. У нас и гороскоп, и свежие новости, и Джоэл Кори с танцевальным бенгером Whisper уже в самые ближайшие минуты.
2: Реклама. И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+. В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
4: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе замена масла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Мы свежие.
7: Мы качественные.
6: Мы вкусные. Мы доступные.
7: И мы стали ближе.
6: Мы тюменские продукты.
7: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
8: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллиона рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Инкодок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68.

0: 8.25, точное тюменское, и на Красной Армии свежие новости. С нами Николай Антонов. Доброе утро, пожалуйста, прошу.
1: Саша, Яна, здравствуйте, всем доброго утра. Итак, Тюменский госуниверситет планирует обновить свои здания в центре областной столицы. Среди них знаменитая круглая баня на улице Ленина. Памятник архитектуры станет частью университетского квартала, проект которого сейчас прорабатывается. В здании откроют культурно-просветительский центр. Как сообщили РБК Тюмень в пресс-службе вуза, под модернизацию попадут и несколько корпусов ТюмГУ. Речь идет о строительстве нового учебно-лабораторного корпуса и спортивного корпуса на месте существующих зданий. Дорогу Ишим-Маслянский-Сладково отремонтируют в Тюменской области до ноября по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В программу попали 4 участка общей протяженностью почти 3 километра. Здесь уже полностью заменили асфальтобетонное покрытие. Продолжается замена барьерного ограждения. Также дорожники укрепляют обочины. Всего в этом году в Ишимском округе в программу капитального ремонта автодорог по нацпроекту включено 7 участков дорог. С 15 октября в Тюмени стартует акция по сбору отработанных автомобильных покрышек, приуроченная ко дню вторичной переработки. Все желающие смогут бесплатно сдать шины в специальных пунктах приема. Площадки акции организованы на парковках в 4 округах города: у ЖК «Москва», на пересечении улицы Рвье и Солнечного проезда, УТЦ «Ситимолл» и УТЦ «Кристалл». На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».
3: Я властелин аллергии! Никаких вкусняшек! Никакого цветения! Чихайте и бойтесь!
4: А в Центре «Парацельс» нас научили дышать свободно. Врачи стали нашей командой и составили план бережного лечения.
3: Меня укротили?
4: Аллергия – задача, которую можно решить. Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Возможно, онлайн-консультация. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8.30, точное тюменское. Сегодня понедельник, 12 октября. И вам на ход ноги свежий астропрогноз.
2: Овны, решительность, с которой вы возьметесь за важные дела в начале дня, поможет быстро достичь первых успехов.
1: Тельцы, рассчитывать на особенно легкие победы сегодня не стоит.
2: Близнецы, не все будет даваться так легко, как хотелось бы, но вы все же справитесь с возникающими трудностями и добьетесь отличных результатов.
1: Раки, день вполне подойдет для того, чтобы взяться за какую-то сложную задачу.
2: Львы, вы склонны будете несколько больше, чем обычно, спешить с решениями, и это может привести к ошибкам и досадным потерям.
1: Девы, это подходящий момент для укрепления деловых отношений.
2: Весы, люди, с которыми вы договорились о совместных действиях, могут в последний момент передумать, что заставит вас, изрядно понервничать.
1: Скорпионы, самое важное, не терять головы и не переходить на личности.
2: Стрельцы, некоторые из вас встретят людей, от которых вскоре получат заманчивые предложения о работе.
1: Козероги, с коллегами удастся прийти к единому мнению по ключевым вопросам.
2: Водолеи, начало дня будет очень вдохновляющим. Вы наверняка захотите взяться за несколько дел сразу, и это будет лучшим решением.
1: Ну и рыбы, сегодня особенно не стоит спешить с решениями.

0: Красной Армии, Алок и Хали, Dive Into Me, 8 часов и 34 минуты в Тюмени. Ну и, как мы уже ранее сообщали, потрясающие новости. 5 ноября в Тюмени выступит Максим Батори.
1: Да, предприниматель, бизнес-спикер, автор таких бестселлеров, как 45 татуировок менеджера, 45 татуировок личности, 45 татуировок продавана. Ну и самое, что для меня было необычное, кстати, 45 татуировок родителя.
0: Ну, да, он, знаете, как... ну, родитель — это же как менеджер тоже. Поэтому вот Максим просто переложил вот это все бизнес-мышление, да, на вот родительские функции, и получилось достаточно интересно, кстати.
1: А у него опыт-то, ого-го, четверо детей, между прочим.
0: Ну, да. В общем, Максим Батарев — это топовый российский спикер, который действительно вдохновляет. И мы хотели бы отправить наших слушателей на это крутое событие. И что мы сделаем? Мы, в общем, у нас есть все книги Максима Батарева. Сегодня мы поговорим про 45 татуировок менеджера. Ну, татуировки, вы понимаете, да, что это как бы фигура речи.
1: Да,
0: то есть, на самом деле, это 45 правил менеджера. И вот смотрите, мы возьмем название татуировки.
1: Какой-то, да.
0: В какой-то момент оно обрывается. И мы предлагаем три варианта ответа, и вам нужно догадаться, как она продолжается.
1: Да, и свой правильный, надеюсь, да, вариант ответа вы присылаете к нам в мессенджеры. Итак, звучит татуировка таким образом. Хвали публично, ругай. Оп-оп-оп, слово...
0: И вот тут уже поехали варианты.
1: Да-да-да. Вариант ответа. Токсично.
0: Это цифра 1.
1: Лично.
0: Это цифра 2.
1: Хаотично.
0: Это цифра 3.
1: Или матом.
0: Это цифра 4. Как вы думаете, как продолжается название вот этой татуировки? Хвали публично, ругай. И дальше ваш вариант. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Пишите в Макс. Удачи.
2: Пробки на дорогах.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас в Тюмени улицы загружены на 5 баллов. Движение плотное. 23 минуты на Закалужской от Московского до Червишевского тракта. И около 16 минут на Мельникайте от Жигулевской до Республики придется постоять. Всем удачи и терпения на дорогах.
2: Реклама.
3: Я верю, что сама выбираю, какой я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче, а могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор – уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.

0: И 5 ноября в наш город приезжает с тренингом или мастер-классом Максим Батырев, топовый спикер нашей страны, автор нескольких бестселлеров, таких как, например, «45 татуировок менеджера». В общем-то, по этой книге у нас сегодня и был вопрос. Было несколько вариантов ответа, и Олеся, вот кто ответил правильно, и именно ее сообщение выбрал рандомайзер. Олеся, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: И вы знаете, так удачно совпало, что Олеся как раз-таки работает менеджером по продажам.
1: Очень важно тогда.
0: В сфере автозапчастей. Олеся, скажи, пожалуйста, как сейчас вообще идут дела в бизнесе вашем?
2: Да, хорошо.
1: Конечно. А ты видел гололед-то который? Конечно,
0: хорошо. Машины ломаются, у вас заказов много.
2: Да, есть.
0: А еще хотел спросить, а на любые автомобили запчасти вы там?
2: Нет, на грузовые.
0: На грузовые? О, это уже другая лига,
1: конечно,
0: понимаете? Да, это уже серьезные агрегаты, так сказать. Ну что, Олеся, мы сейчас еще раз напомним, какой был вопрос, потом ты скажешь, какую цифру, с каким вариантом ты нам отправила. Итак.
1: Хвали публично, ругай. Какой там ответ? Итак, вариант ответа: токсично, лично, хаотично, ну или матом.
0: И твой вариант ответа? Ответила?
2: Токсично, лично.
0: Хвали публично, ругай лично. Признание достижений на виду у всех. Усиливает мотивацию, укрепляет авторитет сотрудника. А разбор ошибок один на один сохраняет уважение и не разрушает отношения. Гласит книга «45 татуировок менеджера Максима Батырева». Это абсолютно верно!
1: Конечно, верно. Так долго тянул. Просто, конечно, верно.
0: Просто я еще раз хотел подчеркнуть, почему Максим Батырев классный. Казалось бы, вот такое обычное правило, да, но очень часто пренебрегают им. И знаете, вот это публичная порка, чтобы всем
1: вот
0: было...
1: у вас, Олеся, на работе так происходит или все-таки как-то по-другому?
2: Так...
0: Лично, то есть, ну, у вас хорошая компания.
1: Конечно.
0: Вот, Олеся, но мы тебя поздравляем, ты получаешь пригласительный на мастер-класс Максима Батырева. Хорошего тебе классного дня, больших продаж, счастливо.
1: Пока!
2: До свидания.
0: Завтра мы продолжим в это же время, поэтому присоединяйтесь и получайте свой билет.

0: в утреннем шоу «Ред» на Красной Армии прямо сейчас.
1: Как раз, кстати, в этом году я пошла в школу. Представляешь? В 2004-м.
0: Ой, как больно сейчас мне стало. Я уже практически заканчивал в 2004 году. В общем-то, почему мы решили вот это про школу заговорить и так далее? Дело в том, что нам попала такая информация о том, что тюменские родители жалуются на питание в школьных столовых.
1: Почему-то именно родители, а не сами дети. Ну и поэтому у нас такой вопрос. Давайте вспомним наши школьные времена и любимые блюда из школьной столовой.
0: Мы уже выяснили, что у нас мнения, конечно, вообще разошлись кардинально. Но еще знаете, что мне вспоминается? Конечно же, это сосиска в тесте. Это, ну, это самое лучшее, что только вообще могло быть. Вот прям вот для ребенка это, ну, круче не придумать никак. Вот круглая пицца и сосиска в тесте. Если еще это в один день,
1: а как оно может быть в разные дни?
0: Не, ну, ты не купишь в один день, а в один день вот это. А если ты все решил, все деньги, все туда, все давайте, несите все, да. Это самый счастливый день, наверное. В общем-то, согласны мы про сосиску в тесте?
1: Ну, так, она в сухомятку, это мне нужно было чай где-то добыть, а это нужно все равно было сидеть, на ходу ее не поесть, поэтому, ну, так, не сильно согласна.
0: Вообще, я, конечно,
1: девочка.
0: Ну. Ну вот видите, разница поколений, да. Мы где-то на бегу, на скаку, можно сказать. Эх, а тут вот условия им создавать.
1: Да нет, почему? В мое время тоже пацаны бегали, там везде у них в портфелях вот эти вот хлеб валялся. Просто хлеб даже, да, обычный, нарезной. Такое, да. В карманах вот этих вот штанов. Но я же девочка, все-таки мне надо посидеть, поесть.
0: 8-922-00-104-6. Это наш Макс. Туда голосовые, текстовые отправляйте.
1: Ну и канал ВК Радио Красная Армия. Пост там уже готов. Готов, и туда тоже можно писать.
2: Реклама. Осень – время уютных встреч и вкусных подарков.
3: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
2: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
3: Что же внутри?
2: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
3: «Хлеб-соль» – сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
2: ИП «Нарбург». Путик Ирина Ивановна, ОГРН 324-723-2-00-34-220. Красота

0: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
1: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: школьная столовая. И вот такие сообщения к нам прилетают.
1: Доброе утро. Как всегда, ваш постоянный слушатель. Учился в гимназии 83 с 2000 по 2008 год. Кормили несколько раз в день, так как в основном было от 8 до 10 уроков в день. Очень вкусно и разнообразно кормили, особенно плов.
2: Ну, плов это что, в школьной столовой? Я вот у меня никогда эти два слова вместе
1: вообще
2: не стояли.
1: Да, как это? Может быть, какая-то модернизация рисовой каши?
2: Да нет, я думаю, что это плов, прям плов, да.
1: Классно.
2: Вот вам, пожалуйста, гимназия. А у вас что, в гимназии такое не подавали?
1: Нет.
2: Не такая уж у вас и гимназия получается. Так, бутерброд с маслом и сыром. Такое масло сейчас и в магазине не купить.
1: Да, кстати.
2: Понимаем, о чем идет речь, конечно, да. Но если честно, то да. Вот этот бутерброд. Вот вы все уже представили, да?
1: Мне кажется, именно с тех времен я и полюбила вот этот бутерброд, где хлеб, масло и сыр. Ну вот, ну все же. Ничего больше не надо для счастья.
2: Да, регулярно, кстати, Яна питается такой едой. Да, это Янкин корм. Так, мы тут вспоминали еще про запеканку. И напишут: да! А, это девушка.
1: Да! Запеканка вообще топ. У меня подруга сейчас работает в садике и приносит мне запеканку. Настоящую, садичную. Не один маленький кусочек, а огромный кусман. Я заливаю его сгущенкой и смакую. Максимально растягиваю удовольствие. Сама сколько пробовала приготовить, не то.
2: Вообще, вы знаете, у меня ребенок тоже ходит в садик. И периодически он говорит: а приготовьте мне вот как в садике. Мы пытаемся это повторить. И он так просто отодвигает, такой: типа,
1: не то
2: вообще, да. Вот такие вот запросы, понимаете? Не можем им соответствовать садичному
1: уровню.
2: Ну куда
1: уровню. Уж, конечно, да.
2: Да, 8-922-300-104-6, это наш Макс. Текстовые голосовые отправляйте на тему, что вам нравилось есть в школьной столовой вашей.
1: Ну и канал ВК «Радио Красная Армия» тоже туда можно писать.
2: В следующем часе к этой теме обязательно вернемся.

0: 9 часов в Тюмени. К этому часу на улицах Тюмени дороги загружены на 5 баллов всего лишь. Для понедельника это очень даже хорошо.
1: Ну а мы тут продолжаем встречать начало новой рабочей недели с любимой музыкой и свежими новостями, энергичными нами.

0: В 9 часов и 6 минут в Тюмени. Доброе утро всем, привет, здравствуйте. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир, всем доброе. Уже такое даже солнечное утро. Прям уже чувствуется, что потихоньку город просыпается.
0: Да, и вы знаете, на выходных была потрясающая, вообще классная погода. И как-то вот по инерции, обычно, знаете, как вот выходные закончились, и в понедельник все. Пасмурно, серость, уныние. Вот это.
1: Состояние, да.
0: Но сегодня прям как-то даже вот...
1: Продолжение.
0: Хорошо, нормально, да. Кстати, что касается выходных, вы знаете, я, разрешите поделиться впечатлениями.
1: Разрешаем.
0: Видел робота-доставщика на тюменских улицах. Я знаю, что это уже, ну, не прям вот...
1: Не новость, да.
0: Да, да, что уже многие видели, снимали там видосы, выкладывали и так далее. Но я вот впервые увидел, причем мы с сыном это увидели. И, знаете, есть вот... Когда работает техника, вот я не знаю, как это, мальчики от 3 до 70, наверное, 3, просто могут часами, вот когда копал, помните, во дворе экскаватор,
1: да,
0: и
1: да,
0: просто
1: да.
0: Ты ничего не можешь сделать. Также вот примерно, знаете, когда появились эти стиральные машины с стеклянным вот этим барабаном, тоже все люди просто стояли и смотрели завороженные. Также и мы с сыном просто стояли, наблюдали, и мы типа, вау, такое чудо. Так прикольно.
1: И
0: вообще.
1: Все?
0: Ну да, и вообще весь вечер оставшийся мы посвятили вот рассуждениям, а как он это понимает? А как это препятствие, как он объезжает? И вот столько много вопросов, на которые мне предстояло ответить, конечно же, да.
1: Ой, а ответишь ты мне, кстати, да, я вот видела тоже этого робота, и вот эта вот полоса, ну, две полосы, в одну сторону машины едет, в другую сторону, и посередине островок такой, где люди пережидают, чтобы не ходить на красный. И вот на этом островке стоял этот робот-доставщик. Как он понимает, что нужно остановиться, потому что уже красный загорелся? Пу-пу-пу-пу-пу.
0: Честно говоря...
1: Сейчас, наверное, IT-компания слушает нас, типа, ну...
0: Не, ну я думаю, что там всякие лидары, датчики, и они анализируют алгоритмы и понимают, что скорость моя вот такая-то, времени осталось столько, я не успею.
1: Мне кажется, многим бабушкам надо этот датчик тоже поставить, потому что они почему-то в себе сильно уверены порой. Да-да, кого бабушки? Обычные люди даже.
0: Я всегда думаю, ну что, как она размышляет? Да что уж, я жизнь пожила, уж ладно, будь что будет. Ну, в общем, завораживающая технология, и ну это прям круто. Прям круто, вот реально.
1: Будем смотреть. Мы, представляете, это в наше время сейчас происходят такие технологии. Мы прям очевидцы.
0: Что касается, значит, передовых технологий, ну, мы в том числе и о них, вот видите, регулярно рассказываем. Ну, и другим темам мы тоже уделяем внимание. В частности, сейчас хотелось бы о чем поговорить.
1: Расскажу, какие финансовые рекорды установили тюменцы за первое полугодие.
0: Вот это мы с вами и про наши денежки. Есть, видимо, да, все-таки? А то
1: конечно.
0: У друзей, как не спросишь, там 1000 до зарплаты, все...
1: А потом смотришь, он на Бали там отдыхает где-то.
0: Вот, да-да-да. Ну что ж, скоро узнаем подробности. Всем еще раз привет.
1: Доброе.

0: Финансовые рекорды, пожалуйста.
1: Итак, ну, рекордные траты, значит, произошли.
0: А, рекордные траты?
1: Да. Не зарплаты, а именно траты, да. Тюменцы потратили свыше 40 миллиардов рублей на непродовольственные товары в августе.
0: А есть статистика, сколько не все тюменцы, да, то есть и мальчики, и девочки, а есть вот сколько тюменки потратили. И что-то мне подсказывает, что сумма практически будет такая же.
1: А ну-ка, давайте посмотрим. Вот заходим, например, на ВБ. У меня тут... что тебе, сумма в корзине, которые товары лежат, или которая общая?
0: Ну, как раз-таки вот на маркетплейсах продаются непродовольственные, да, товары.
1: Mm-hmm.
0: Ну, давай, сколько вот у тебя сейчас вот набросано в корзину, на сколько?
1: Так, на 107-900.
0: 107-900. Ну, хотите узнать, сколько у меня набросано в корзину?
1: Давай.
0: Ноль.
1: Серьезно?
0: Ну, я не так покупаю. Ну... И не то, что я сижу, потом, о, вот это на, вот это на. Я сначала понимаю, что мне это надо, захожу, заказываю, и все.
1: Так это как происходит? Ты заходишь за тем, что тебе не надо.
0: Я так не захожу.
1: Не заходишь?
0: Так не делаю, да.
1: Ладно, а вот тебе понадобился там гвоздь какой-нибудь. Ну что мужики покупают обычно? Я не знаю.
0: Да.
1: Молоток там. Трусы. Зашли вы, значит, на маркетплейс.
0: Ну это уже не все, кстати.
1: Ну да. И вот тут они начинают. А может быть, вам вот это? А может быть, вот это? И вот это начинается. И ты уже зашел за гвоздем, а покупаешь там зубную щетку.
0: Нет, туда не надо просто сильно скроллить вниз. Тогда нормально. Вот ты заходишь только вот то, что тебе надо, и все. Остальное ты уже такой, это реклама, это уже платно. Вот так я к этому отношусь.
1: Платная подписка.
0: Так, ну что, и сколько потратили-то, еще раз напомни?
1: Тюменцы потратили 40 миллиардов рублей за первые 8 только месяцев, а еще новогодние праздники впереди.
0: Ну, новогодние как раз-таки, мне кажется, наоборот, там больше продовольственные товары покупаются.
1: А подарки?
0: Ну, подарки.
1: А новогодние наряды, а корпоративы?
0: Это вот уже не продовольствие. Ну, смотрите, с другой стороны, на вот первые 8 месяцев
1: есть
0: года...
1: Нет, есть нижнее белье, например.
0: Выпадает на первые 8 месяцев, выпадает, например, начало учебного года. И рюкзаки, линейки, тетрадки.
1: Да-да-да.
0: Все как бы понятно.
1: Угу.
0: Угу. Ну, в общем, и получается даже больше, чем на еду, да?
1: Где-то
0: потратили.
1: В школу ходят 40 миллиардов.
0: Да, да. Я так еще, кстати, не думал рассматривать.

0: на Красной Армии, проект Swish с классной танцевальной историей Crazy for You. 9 часов и 18 минут в Тюмени. И у меня к вам предложение. Посмотрите сейчас вокруг себя. Вокруг себя, на людей в частности, посмотрите. Как вам эти лица? Вроде бы неплохо, да, симпатичные.
1: Но мне нормально, да, в целом меня тут все устраивает.
0: Еще бы, перед тобой Александр Самойлов, собственно, персоны. Да, но если вдруг вы видите немножко такие вот, ну, недовольные лица, вот такие недовольные.
1: Скомканные.
0: Да-да-да, такие. Это не потому, что понедельник. Скорее всего, это тюменские родители, которые недовольны. Недовольны питанием школьников в школьных столовых. Вот такая информация у нас оказалась.
1: Мне интересно, а самих школьников-то спросили вообще? Они им-то норм?
0: Не, никто не... Что они понимают вообще?
1: Да. Родители лучше знают, что нужно школьникам.
0: Естественно.
1: Ну и в связи с такой новостью у нас созрела тема. Давайте вспомним наши школьные времена. Вот этот звонок, на который мы бежим, точнее, с урока. И бежим куда? В столовую.
0: Подожди, как ты показала звонок? Так, ладно.
1: Сейчас лучше было, да, с второго раза. А, вот, и вспомним любимое блюдо из школьной столовой. Что там нам нравилось? Ну, или наоборот, можете сказать, что не нравилось. А
0: вообще, какие у вас отношения были со школьной столовой? Угу. Бывали там часто или, ну, как-то редко? Может, вы экономили деньги, как я, на обедах?
1: А может быть, вы, как я, сдавали просто раз в месяц и вас кормили?
0: 8-9-2-2-3-0-1-0-104-6. Это наш Макс. И аудиосообщение, и текстовые отправляйте туда.
1: И канал ВК Радио Красная Армия в комментариях под постом тоже можно писать.
0: Мы ближе к финалу часа обязательно почитаем ваши истории. Ну а перед этим хотелось бы ознакомить вас с гороскопом, со свежими новостями из Тюмени. Ну и классная музыка по-прежнему с нами. Fast Boy Music Sounds уже через пару минут.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмень к этому часу потеплело, плюс 9, облачно с прояснениями, ветер западный слабый, днем плюс 11, вечером до плюс 7 и без осадков.
3: Спонсор программы Catering Puzzle. В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
4: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Твой стиль – это твой характер. Есей – швейное производство, которое превращает ткань в твою личную философию. Худи, толстовки, рубашки, трендовый крой, урбан-эстетика. Никакого масс-маркета, только твой уникальный мерч, который сидит идеально. Воплощаем самые смелые идеи. Есей – твой город, твой стиль, твоя одежда.
6: Мы свежие.
7: Мы качественные.
6: Мы вкусные.
8: Мы доступные.
7: И мы стали ближе.
9: Мы тюменские продукты.
7: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
10: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
11: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
12: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
13: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А эталон авто расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. Эталон авто на Молодежной 12.

0: 9.25, точное тюменское, и это время новостей на Красной Армии. С нами Николай Антонов. Приветствуем, пожалуйста.
1: Всем доброго утра. Итак, к новостям. В Тюмени сдвинулись сроки строительства моста через Туру, который соединит Зареку с доком. Работы планировали на 2028-2032 годы, но теперь перенесли на 2030-2033 годы. Как сообщили в городской администрации, в следующем году должны закончить проект и получить заключение госэкспертизы. Проект предполагает строительство моста через Туру с устройством путепровода через улицы Щербакова, вторую Луговую, до Коммунистической. Также запланировано строительство дороги от мостового перехода до Коммунистической, которая будет выполнять роль дамбы. В Тюмени привели в порядок бесплатный городской пляж на озере Круглом, который затопило во время летнего паводка. Территорию очистили от мусора и посторонних предметов. Напомню, городской пляж закрыли 15 июля из-за паводка. Купание здесь запретили. Спустя время вода вплотную подобралась к лесопарку Гагарина, который граничит с зоной отдыха. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, следующим летом пляж на озере Круглом вновь откроют. На госуслугах появился новый региональный раздел «Госуслуги Тюменской области». Здесь собраны популярные сервисы и полезная информация для жителей региона. На одной странице можно найти социальный навигатор, меры социальной поддержки для разных категорий граждан, IT-навигатор – это меры поддержки и каталог отечественных IT-решений, сервисы «Моя школа» и «Геопортал Тюменской области». Также здесь собраны ссылки на цифровые сервисы региона, сообщили в департаменте информатизации. Это были новости. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы «Центр аллергии и астмы Парацельс».
3: Я властелин аллергии! Никаких вкусняшек, никакого цветения! Чихайте и бойтесь!
4: А в центре «Парацельс» нас научили дышать свободно. Врачи стали нашей командой и составили план бережного лечения.
3: Меня укротили?
4: Аллергия – задача, которую можно решить. Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Возможно, онлайн-консультация. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 9:30 в Тюмени, и понедельник сегодня, 12 октября, и, конечно же, интересно знать, как правильно прожить этот день, а тут и мы с астрологическим прогнозом.
2: А вот и мы, вот и получаете. Овны, решительность, с которой вы возьметесь за важные дела в начале дня, может быстро достичь, поможет быстро достичь первых успехов.
1: Тельцы, рассчитывать на особенно легкие победы сегодня не стоит, к сожалению.
2: Близнецы, не все будет даваться так легко, как хотелось бы, но вы все же справитесь с возникающими трудностями и добьетесь отличных результатов.
1: Раки, день вполне подойдет для того, чтобы взяться за какую-то сложную задачу, такую с подковыркой. Подковырка.
2: Да. Львы, вы склонны будете несколько больше, чем обычно, спешить с решениями, и это может привести к ошибкам и досадным потерям.
1: Девы, это подходящий момент для укрепления деловых отношений.
2: Весы, люди, с которыми вы договорились о совместных действиях, могут в последний момент передумать, что заставит изрядно вас понервничать.
1: Скорпионы, самое важное – не терять головы и не переходить на личности.
2: Стрельцы. Некоторые из вас встретят людей, от которых вскоре получат заманчивые предложения о работе.
1: Козероги, с коллегами вам удастся прийти к единому мнению по ключевым вопросам.
2: Водолеи, начало дня будет очень вдохновляющим. Наверняка вам захочется взяться за несколько дел сразу, ну и это лучшее решение.
1: Ну и рыбы, сегодня особенно не стоит спешить с решениями.

0: Саметочка Феникс. Только что 9 часов и 34 минуты в Тюмени. Ну, а мы что?
1: Ну, а маршмеллоу это что у нас? По-простому-то, по-нашему-то.
0: Зефир.
1: Ну, вот, и мы это как раз и обсуждаем. Еду вот эту вот вкусненькую.
0: Все, я понял логическую цепочку.
1: Да, ну, наконец-то.
0: Уловил. Да.
1: Не все так безнадежно. Да. Почему мы к этому зацепились? Потому что родители тюменские почему-то недовольны питанием в школьных столовых.
0: Хотя, вы знаете, я посмотрел, я не знаю, правда, из тюменских ли это школьных столовых или просто вообще российских. Ну, я посмотрел, там вообще довольно разнообразное меню. Ну, естественно, вся еда, она, ну, не жарится, а тушится, там, варится и так. Ну, то есть это здоровая пища, понимаете, да? Но меню достаточно разнообразное. И, ну, есть даже такие позиции, я извиняюсь, как, ну, пудинг?
1: Серьезно?
0: Пудинг? В школьной столовой, извините. Все. В общем, мы сегодня решили вспомнить, а чем мы вообще питались в школьных столовых. Я сразу же, вот одна из первых моих ассоциаций, это булочка-ромашка, которая, я вам расскажу, как она выглядит. Она выглядит как цветочек. И вот где центр, желток вот этот у ромашки, можно так говорить, нет? В общем, там вот варенье, немножко повидло, да? И кажется вообще, что повидло находится внутри
1: всей булочки.
0: Но нет, только вот этот желток, вот и все.
1: Чтобы добраться до него, тебе нужно съесть тесто кучу.
0: Абсолютно верно, да. 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6, это наш Макс, голосовые, текстовые, туда!
1: Ну и канал ВК Радио Красная Армия тоже так можно писать.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмени к этому часу плюс 9 градусов, облачно с прояснениями, ветер северо-западный слабый, днем потеплеет, будет плюс 11, вечером плюс 7 и весь день без осадков.
3: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
4: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
2: Пробки на дорогах.
0: К этой минуте тюменские улицы загружены всего лишь на 3 балла. Тюмень едет вообще, а кое-где даже вот так вот со свистом. 14 минут на 50-летие октября и далее по Осипенко от торгового центра Половик до улицы Немцова. И 11 время проезда по 50-летию октября, но уже от профсоюзной до Пермякова.
2: Реклама.
5: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
6: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
7: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Трешка за десятку!
10: Что?
11: Что?
9: Трешка за десятку!
10: Где?
11: Где? Где?
9: Готовые трешки в дивном квартале у озера за 10 миллионов. Ключи в день покупки. Ищите на география.рф.
6: Реклама застройщик ООО СЗ и ЗВ недвижимость. Дом ввиден в эксплуатацию. РНБ-72-23-125-2025 от 28.08.2025. Итоговая стоимость зависит от площади этажа и условий покупки. Подробности на сайте география.рф. Предложение ограничено, действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
13: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: 9.41 в Тюмени. Тюменские родители недовольны питанием, блин, школьников, школьных столовых. Вот такая информация подъехала. Мы решили, в общем-то, туда, в школьную столовую отправиться, но не в которой сейчас, а в столовую нашего времени.
1: Немножко в прошлое.
0: И вспомнить, что там вкусненького нам нравилось, или что-то, может быть, совсем не нравилось. И вот сейчас вы все сейчас скажете, да, да, точно, точно, точно. Помню гигантские кастрюли с надписями «компот» или «какао». Красным вот так
1: да,
0: вот было написано.
1: Да, да, да!
0: 100% вообще было, я же говорил. Так, ну еще давайте почитаем, что успело прилететь.
1: Доброе утро. Последнее время делаем омлет, получается, как в садике, в аэрогриле, в силиконовой форме. И тут даже рецепт нам написали.
0: Пожалуйста, давайте.
1: Да. 4 яйца плюс соль, молока по объему также. Все это дело взбиваем вилкой, венчиком, ну или силой мысли. Предварительно разогреть аэрогриль и силиконовую форму, смазать сливочным маслом. Заливаем, ставим на 200 градусов 10-12 минут. Как будто бы
0: попробовать стоит, да?
1: Даже для тех, кто не ест омлет, должно получиться хорошо. Главное его горячим есть, не холодным, потому что холодным прям...
0: Согласен, да, такое себе. Так вот, школу почему-то не помню, другое уже сообщение, а вот студенчество в деталях. Учился в начале века в стройке. На первом этаже было окно с решеткой, в которое подаешь денежку, а в ответ на бумажной тарелке жирную, вкусную, непонятно из какого наполнения, пиццу. Это была самая вкусная пицца в мире. А вот если хотелось покушать в компании таких же милых и красивых, как ведущая утреннего шоу «Ред» девушек, копишь и на второй этаж в кафе с цезарем и лазаньей. Я смеюсь над этим сообщением, потому что какая лазанья? Яйцо вареное и хлеб с маслом есть? Все, она...

0: 9:49 в Тюмени. Вы знаете, все утро мы тут вот рассказывали вам о том, что тюменские родители недовольны качеством питания в школьных столовых. И еще думали, почему вот родители возмущаются, да? А что дети там? Есть от детей какие-то отзывы? И вы знаете, вот только что нам пришло сообщение, есть и от детей тоже обратная связь. Пожалуйста.
1: Доброе утро. Дочь первоклашка, и вот первые две недели обеда в школе она приходила домой и с сожалением говорила: «Все в школе хорошо, но еда не как в садике, и это так грустно». И вот добавление к этому сообщению.
0: Очень философская мысль.
1: Да, милая моя, как в садике уже не будет больше.
0: И тут песня. «Каждый раз я вспоминаю детство».
2: Осень – время уютных встреч и вкусных подарков.
3: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
2: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
3: Что же внутри?
2: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
3: «Хлеб-соль» – сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
2: ИП «Нарбудь». Екатерина Ивановна, ОГРН, 324-723-2-00-34-220.
4: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише в спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы – быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия», Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
5: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+, верь опыту.
8: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
9: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-41-01-170-200-644-44 от 8 февраля 2023 года.
10: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: сейчас гитарка. Ох, это Бирвуф, ее суперхит «Феникс», только что в утреннем шоу «Ред». И вы знаете, ну, очень много мотивирующих видосов выходит именно вот под этот трек в интернете. И есть еще один человек, который...
1: Так вообще... же, как гитара идеально сейчас пишется, да, сюда к нам.
0: И он вообще тот еще мотиватор, Антон Колев.
2: От слова в мат это или что? В таком ключе я могу замотивировать иногда. Да, доброе утро. Да, совершенно верно. Слушайте, вообще, я вот, если честно, песня же «Феникс» называется. Вот через это попробую мысль свою простроить.
0: Так.
2: Вот своего рода вот этим мифическим существом я себя сегодня ощущаю после проведенных выходных.
1: Пернатый.
2: Восстал из пепла, я это имел в виду.
0: Как и многие, кстати.
2: Да,
0: ну, в общем, круто, что дальше вот в такой компании продолжится ваш день на Красной Армии. Мы обязательно вернемся завтра и
3: раскачаем этот день!
2: Тебе не 10 утра.
0: Че балуешься?
2: Ну, чуть-чуть. Ну, я тоже продолжу раскачивать день. Впереди у меня для этого все уже готово. Выстроен отличный лайнап музыкальных героев этого утра. На подходе Мэри Гу. Настоящие.

Армии трек, который называется «Лечу». В Тюмени 10 часов и 8 минут. Ну и, конечно, я не думаю, что в это время мы с вами уже куда-то летим. Я думаю, мы все приземлились по своим рабочим местам и потихонечку вникаем в происходящее это рабочей недели. С чем я вас, и простите, может быть, звучит иронично, но тем не менее поздравляю. Так что давайте не будем расслабляться, сконцентрируемся и попробуем этот день не предназначенный для побед, как говорит мой ближайший друг Александр Самойлов. Да, день не предназначен для побед, провести с пользой для себя любимых. В этом нам будут помогать наши любимые хиты. Из ближайших к нам это скоро Боб Синклер и Кайза. Послушаем хит «I Can't Wait», до этого лирика аутентичная. Ну а сейчас певица Tones and I, «Dance Monkey».

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии с нами группа «Градусы на ресницах». Примерно через 3 минуты эти парни появятся здесь, дождемся.
2: Реклама.
3: 25 и 26 октября из Санкт-Петербурга в Тюмень во главе с Юрием Гальцевым. Два вечера, два спектакля. Главный элемент – фантастическая комедия про инопланетный корабль над землей и обычного офисного работника, которому предстоит стать героем. В ролях Юрий Гальцев и труппа театра эстрады. «Дураки дороги» – комедия про юбилей края, губернаторские амбиции и два вечных русских вопроса. Главную роль и авторские песни исполняет Юрий Гальцев. Выбирайте спектакль по настроению, а лучше приходите на оба. Билеты в кассах ДК «Нефтяник» и на кассир.ру.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
6: Переезд с собакой? В Румянском удобно всем.
7: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
6: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
8: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
6: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
9: ООСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-48-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
11: И слушай новые треки.
0: Ступай!
11: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
11: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
11: Не хватает только тебя.
0: Ступай! vk.com/redarmyfm.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: В продолжение этого утра послушаем Мадонну и Кайли Минок, Love Sensation. Продолжим слушать музыку с вами буквально через 3 минуты. Никуда не расходимся.
2: Реклама.
3: Я верю, что сам выбираю, каким я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче, а могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор – уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class.
4: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
9: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82.
10: ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 20.

На Красной Армии только что нестареющий хит, мы такие называем на все времена, от группы «Братья Гримм», «Ресницы» называется он. В Тюмени уже 10 часов и 42 минуты. Если вдруг вам по-прежнему, немножко проблематично или тяжело хлопать этими самыми ресницами, понимаю, понедельник, как принято считать, день тяжелый, приходите в себя, восстанавливайтесь, ну и, конечно же, желаю вам бодрости и сил. Именно с этими двумя ключевыми способностями любого работающего в понедельник человека мы и планируем справляться и далее, не без помощи наших любимых хитов «Биби Рекса» и «Дэвид Гетто» на подходе с треком «Sad Girls», ну а сейчас проект «Кима Sounds Rise Slow».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 10 градусов, на улице облачно с прояснениями, правда, сильный ветер, порывами до 11 метров в секунду, днем плюс 11, вечером плюс 8, и будет пасмурная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии «Канкси», «Теофилис», «Лондон», «Галакси». Этот трек услышим через 2 минуты ровно. Никуда не расходимся.
0: Реклама.
4: Петрович, привет. Как бизнес?
5: Да что-то не очень. Продажи упали, объемов нет.
4: А я снова выиграл электронный тендер с помощью русской компании. Сейчас же все госзакупки в электронном виде.
5: А это как?
4: Заключил договор на комплексное сопровождение с русской компанией. Они мне и подпись электронную сделали, и тендеры сами в интернете находят, и заявку на участие подают, и даже жалобы в ФАС пишут. В общем, комплексное сопровождение по электронным торгам.
5: Как ты сказал, русская компания?
4: Русская компания. Помогли Петровичу. Поможем и вам. Позвоните нам. 680-086.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 568182. 568182.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

Тюмени 11 утра. Что же, продолжаем далее. Это утро. Впереди нас ожидает не меньшее количество хитов. На подходе Тату. Нас не догонят. Неожиданно. До этого Леди Гага, Даучи, Runway. Ну а сейчас Каги и Макс Макнаун. Take me back.

Группа Тату, легендарная группа Тату, только что на Красной Армии. Трек, который называется «Нас не догонят». В Тюмени 11 часов и 11 минут. Продолжается далее. Здесь утро на Красной Армии. И впереди нас с вами ожидает в 12 часов программа под названием «Плюс Вайп». И на этой неделе у меня для вас хорошие новости. Впрочем, как и на любой неделе, мы продолжим. Во-первых, отправлять тюменцев в кино, посмотреть кино на большом экране. А во-вторых, на этой неделе у меня для вас подарки от сервиса «Замена масла.рф». Так что не пропустите. В 12.00 стартуем. До этого времени будем продолжать слушать музыку. Прямо сейчас вместе с нами Temper City, Self-Aware. Ловите.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени уже плюс 10 градусов и на улице облачно с прояснениями. Днем сегодня до плюс 11, облачно, вечером плюс 8 градусов и нас ожидает пасмурная погода.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Уже скоро на Красной Армии «Cat's Eye Animal». Многое другое впереди для тебя и всех, кто поблизости, никуда не уходи.
0: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
0: Мы вкусные. Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
0: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race! Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
7: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
8: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-41-01-170-200-640-404 от 8 февраля 2023 года.
9: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени уже плюс 10 градусов и на улице облачно с прояснениями. Днем сегодня до плюс 11, облачно, вечером плюс 8 градусов и нас ожидает пасмурная погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Уже скоро на Красной Армии не лето, Ментоловая. Этот хит ожидает нас через 2 минуты ровно. Оставайся поблизости.
0: Реклама.
5: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
6: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
7: 25 и 26 октября из Санкт-Петербурга в Тюмень во главе с Юрием Гальцевым. 2 вечера, 2 спектакля. Главный элемент – фантастическая комедия про инопланетный корабль над землей и обычного офисного работника, которому предстоит стать героем. В ролях Юрий Гальцев и труппа театра эстрады. «Дураки дороги» – комедия про юбилей края, губернаторские амбиции и 2 вечных русских вопроса. Главную роль и авторские песни исполняет Юрий Гальцев. Выбирайте спектакль по настроению, а лучше приходите на оба. Билеты в кассах ДК «Нефтяник» и на кассир.ру.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Армии только что выспором называется этот хит. 11:44 уже в Тюмени продолжается. Далее это утро, плавно перетекающее в день. И впереди нас с вами, напомню, с 12 часов ожидает программа «Плюс Вайп». Не пропустите свою возможность получить бонусы от Красной Армии. Какие именно, расскажу чуть позднее. Пока же давайте продолжим слушать музыку. Впереди Майли Сайрус. Ну или впору ее называть уже просто Майли. Именно таким образом она изменила свое сценическое имя. Майли с треком «Бэс», «Персуэйтс», до этого «Джонни» с новинкой «Алле». Всем еще раз большущий привет и классного дня!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Услышим через 200 небольших минут. Оставайтесь поблизости.
2: Реклама.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: 150.
1: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай! vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Тебе не почти 2 минуты 3-го, какого? 12.02, в общем. Здравствуйте всем, доброго утра, доброго дня, правильнее будет сказать. Это Плюс Вайб, мы начинаем прямо сейчас. И у нас здесь на протяжении этого часа, помимо музыки, ожидает вас еще и парочка приятных моментов. Напомню, что мы продолжаем далее поставлять прямиком в ваши руки билеты в кино, в кинотеатр Атмосинема. Делаем это неизменно, регулярно, каждый день здесь с 12 до часу. Помимо этого, на этой неделе у меня для вас приятная новость. Мы будем разыгрывать сертификат на 3000 рублей сервис замена масла.рф. Поэтому сейчас как раз-таки идет смена сезона, и если вдруг тебе необходимо как раз-таки поменять масло, то, я думаю, вообще вполне себе прикольная возможность для этого есть. Да, в этом часе разыграем сертификат, не пропустите. Сделаем это в самом ближайшем будущем. Заглянем в страничку, какой сегодня день, что сегодня за праздник, посмотрим, исходя из этого задам какой-то вопрос, ответив на который вы можете стать победителем. Вот, в общем-то, и все. Но пока, продолжаю слушать музыку. Впереди Ava Max, Kill It, Queen, Love.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 8 минут. Мы продолжаем далее. Плюс вайп. И у нас здесь прямо сейчас время для того, чтобы разыграть прикольный подарок. Я думаю, что он понравится многим автолюбителям. Это сертификат на 3000 рублей. Сервис замена масла .рф. У вас есть возможность получить на протяжении этой недели с понедельника по пятницу каждый день с 12 до часа вот такой подарок. Что нужно делать? Сейчас расскажу о том, чем знаменательный день 12 октября. После этого задам вопрос. Ответьте на него первым верно и станете победителем. Свой вариант ответа, напомню, по-прежнему стоит присылать нам мессенджер Макс по номеру 8-922-30-104-6. Ну, а вопрос мой связан будет вот с чем. Опять-таки повторюсь, сначала пробежимся по каким-то знаменательным датам и праздникам сегодняшнего дня. После этого озвучу вопрос. Вообще, сегодня достаточно много различных праздников, как профессиональных, так и различных надуманных. Но если говорить о надуманных, то вот, например, день мясорубки. Я не знаю, кто вообще это будет праздновать, но тем не менее. День закрытия дачного сезона сегодня. Не знаю, только во всем мире, либо это исключительно к нам относится, но если вдруг вы его еще не закрыли, сегодня в понедельник подходящий для этого способ. День логиста, день медицинской службы, день кадрового работника в России, день HR, да, если по-современному будем говорить. Международный день дайвера. Если среди ваших близких и знакомых есть люди, которые любят погружаться под воду, то, пожалуйста, пожалуйста, поздравьте их. Еще сегодня, я, кстати говоря, вот вообще насчет этой цифры не знаю, как такое можно было посчитать, но тем не менее, 12 октября в 1999 году родился 6-миллиардный житель нашей планеты, и в связи с этим день 6 миллиардов сегодня тоже отмечается. Ну а еще в 1964 году впервые был совершен полет советским пилотируемым космическим кораблем с 3 космонавтами на борту. Это было впервые такое. Впервые в мире был совершен полет многоместного корабля, и впервые в мире осуществлялся полет космонавтов без скафандров. Вот у меня вопрос к вам такой. А как назывался этот самый космический корабль? Свои варианты ответа, напомню, пишите к нам в Макс 8-922-30-104-6. Ну а варианты ответов следующие. Восход 1, Восход 3 или Восход 11. Пишите 922-30-104-6.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 7:12:16. Давайте подведем итоги розыгрыша сертификата на сервис замена масла .рф. У нас есть победитель. Его зовут Михаил. Миша, доброго дня.
2: Добрый день.
1: Привет-привет. Так, подскажи, пожалуйста, но ты это так, скажем так, впрок заранее себе сертификат решил добыть? Или вот прям подоспело в нужное время?
2: Мне кажется, это просто нужное время в нужном месте оказался.
1: Нужное время в нужном месте. Что ж, вот так вот полезно быть с Красной Армией. Итак, мы тут говорили сегодня о том, что 12 октября такой же знаменательный на различные события и праздники день, как и любой другой. И сегодня, как оказалось, 12 октября, в 64-м году, впервые в истории человечества состоялся полет космического корабля с экипажем из 3 космонавтов. И вопрос мой заключался в том, как же назывался этот космический аппарат, это космический корабль, правильнее будет сказать. Итак, пожалуйста, верный ответ у нас, Миша, это...
2: Восход-1.
1: Восход-1, да, абсолютно верно. Действительно, такое событие было. Мы вновь в какой-то степени были первопроходцами. Еще и без защитных скафандров они летали, потому что маленькая вместимость кабины была. И впервые использовала еще и система мягкой посадки. Там, в общем, знаменательный полет был. Миш, тебя мы, получается, тоже, если не в космос отправляем, то в нужном направлении съездить в сервис замена масла .рф, подготовиться к зимнему сезону и, в общем-то, держать своего железного коня, если так можно правильно сказать, да, свой любимый автомобиль в полном порядке.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо и тебе. Хорошего дня. Счастливо. Пока. Легкого
2: понедельника.
1: Пока-пока. Но на всякий случай я скажу, что, во-первых, мы это каждый день будем здесь делать. По будням, да, с 12 до часу разыгрывать сертификат в замену масла .рф. Но у вас есть возможность также выиграть сертификаты в нашей группе во ВКонтакте. Заходите, ищите Радио Красная Армия, подписывайтесь, следите там тоже. Ежедневно будем разыгрывать точно такой же сертификат на 3000 рублей.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Dark называется трек, 12.20 Тюмени, не останавливаемся, идем далее, впереди у нас с вами возможность выиграть билеты в кино, ну а до этого кое-какие интересные новости, очередные исследования ученых, расскажу вам, прям интересно, я сегодня читал и такой, да ладно, не может такого быть, но в общем, все подробности узнаем после Зиверт, Эвера и Директориалс, давай на самый верх послушаем этот трек, потом все расскажу.
1: Реклама.
2: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16.00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
7: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Крааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в Грааль.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Лаборатория автостекла. Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533 444.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.27 Тюмени. Итак, рассказываю вам ту самую новость, о которой я сам, если честно, от которой был шокирован. Вот в чем ее суть. Тишина регенерирует мозг. Сегодня такое расходится по сети. Да, пребывание в полной тишине не менее 2 часов в день стимулирует создание новых клеток мозга. Это невероятно. Особенности в гиппокампе, области, связанные с памятью и обучением. В исследовании животных сажали в разные звуковые среды. Музыку, белый шум и тишину. У группы, которую поместили в тишину, наблюдался значительный рост новых нейронов в гиппокампе, и эти клетки созрели и интегрировались в существующие мозговые цепи в течение недели. Что еще помогает, кроме тишины, как выяснили ученые? Аэробные упражнения, глубокий сон, еда, ну, в частности, полезные какие-то макроэлементы, и новые навыки, языки, инструменты, сложные игры и все такое. Так что теперь я, кажется, понимаю, почему на интуитивном уровне большинство мужчин, которые приходят домой в семью после тяжелого трудового дня, просят всех помолчать и просто посидеть, ну, хотя бы, ну, полчаса в тишине.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Хайнт называется трек. Тюмени 12 часов и 36 минут. Мы продолжаем далее. И прямо сейчас приступим к розыгрышу билетов в кино, в кинотеатр Атмос-Синема. И вот к чему мы обратимся. Обратимся мы вновь к тому, что за день сегодня такой. Потому что 12 октября, если вдруг вы не знали, по-моему, в 68-м году, не помню уж точно, но вроде бы в 68-м году родился актер Хью Джекман. Да, да, действительно, этот... Ну, уже такой мужчина, я бы даже сказал, чуть близко к дедушке, но тем не менее. Этот мужчина, блистательный Хью Джекман, родился 12 октября, и мы знаем его не только по брутальным его ролям, но и по великолепному его вокалу в мюзиклах вроде «Отверженный» или «Величайший шоумен». Да, свою карьеру Хью начинал музыкальную еще на театральных подмостках, и в 98-м году даже номинировался на престижную премию Лоренса Оливье за роль в мюзикле «Оклахома». Ну и вопрос у меня такой. А, собственно говоря, какая базовая, назовем так, приземленная профессия по диплому у Хью Джекмана, который он получил в технологическом университете Сиднея до того, как уйти в актерство? Три варианта ответа. Цифра 1 – повар. Цифра 2 – журналист. Цифра 3 – машинист поезда. Пишите 922-300-104.6. Подведем итоги после певицы Моны с хитом «Мама».
1: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
2: Стоит ли это того? Подниматься с рассветом? Стоит ли килограммов железа, километров бега, литров пота? Стоит боли в мышцах и прерывистого дыхания? Конечно, стоит, если есть цель, к которой ты стремишься. World Class. Это того стоит.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: 50.
1: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
2: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
1: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
3: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
1: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году. ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12:42 уже в Тюмени. Настало время для подведения итогов розыгрыша билетов в кино. И Елизавета, вот тот человек, который ранее остальных нашел правильный ответ на мой вопрос. Лиза, доброго дня.
2: Добрый день.
1: Что скажешь про этот понедельник? Какой он для тебя?
2: Тяжелый.
1: Тяжелый, да, чувствуется немножко. А с чем связана эта тяжесть? Может быть, как-то, ну вот, настолько круто проведенные выходные, что сил на старт рабочей недели не осталось, или что? Или как? Рассказывай.
2: Просто не выспалась.
1: Я тут, значит, сижу, представляю себе, что у тебя какой-то там, вау, супер отрыв был в выходные. Просто не выспалась. Ну что ж, это тоже вполне себе хорошая причина. И я в этот понедельник скажу тебе по секрету, надеюсь, никто не услышит. Я тоже, если что, не выспался. Ну да ладно. Итак, давай озвучим вариант ответа на мой вопрос. Верный, конечно же. Я говорил о том, что 12 октября день рождения у величайшего шоумена. По крайней мере, именно эту роль он и сыграл в одноименном фильме. У Хью Джекмана. И оказывается, он до того, как прийти в актерство, он получил профессию, собственно говоря, отучился в технологическом университете Сиднея. И кто же он-то по образованию? У меня было три варианта ответа. Это, значит, повар, журналист или машинист поезда. И кто же на самом деле Хью Джекман по диплому?
2: Журналист.
1: Журналист, да, совершенно верно. Наш коллега. Лиза, поздравляем тебя еще раз с победой. Классного тебе дня. Пускай этот понедельник потихонечку облегчается. И чтобы, знаешь, к его финалу ты почувствовала вообще прям расслабление и удовольствие.
2: Спасибо вам тоже. Хорошего дня.
1: Спасибо огромное. Счастливо. Пока. Ну а Плюс Вайб на этом не заканчивается. Продолжаем далее наслаждаться музыкой. Уже скоро Зоя. Послушаем хит Hold the Horizon. Ну а прямо сейчас Evanescence Going Under.
0: Плюс Вайб на Красной Армии. Now.

0: Джексон. Тебе не 12:51. До финала часа еще парочку крутых хитов заряжу вам. Это будет Jonas Blue Girl, но сперва Немига и Винтаж. Роман, уже скоро дождитесь.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 10 градусов. На улице облачно с прояснениями. Вечером пасмурно, плюс 8. Ночью плюс 7. Ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама. Мы свежие.
4: Мы качественные.
1: Мы вкусные. Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
1: Мы тюменские продукты.
4: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
5: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
9: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание «Домрывбанк.ру» в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Только что на Красной Армии здесь такой мощный заряд мы получили. Трек, который называется «Only Man» в Тюмени, 13 часов и 10 минут. Продолжается далее понедельник. Будем его по максимуму облегчать. В этом нам скоро помогут Шакира и Бёрн Бой с треком «Дай Дай». До этого Дима Урих, «На меня ты не сердись», но еще ранее Кима Саундс, «Райс Лоу». Всем отличного дня, классного настроения. Идем далее.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 11 градусов и на улице облачно с прояснениями. Вечером сегодня до плюс 8 будет пасмурно, ночью плюс 7 градусов и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Нотр и 54 Ультра. «Talk to you». Этот трек послушаем с вами через 2 минуты, никуда не уходи.
0: Реклама.
4: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Ступай!
6: vk.com/redarmyfm.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 11 градусов и на улице облачно с прояснениями. Вечером сегодня до плюс 8 будет пасмурно, ночью плюс 7 градусов и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Уже скоро на Красной Армии «Свиш» «Crazy for you».

0: Реклама.
1: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История. Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла.рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
2: 25 и 26 октября из Санкт-Петербурга в Тюмень во главе с Юрием Гальцевым. Два вечера, два спектакля. Главный элемент – фантастическая комедия про инопланетный корабль над землей и обычного офисного работника, которому предстоит стать героем. В ролях Юрий Гальцев и труппа театра эстрады. «Дураки дороги» – комедия про юбилей края, губернаторские амбиции и два вечных русских вопроса. Главную роль и авторский песни исполняет Юрий Гальцев. Выбирайте спектакль по настроению, а лучше приходите на оба. Билеты в кассах ДК «Нефтяник» и на kassir.ru. Красота!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: В ближайшем будущем компанию нам составит Ваня Дриенко и Мальбек и Сюзанна. Отражение.
2: Как дышать, покраснеет лед, потерпи еще, а смысл ждать, тебя все трясет, вновь по коже чувствует.
1: Это и, конечно же, много другое ждет тебя впереди здесь, на Красной Армии. Оставайся поблизости.
3: Реклама. Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
5: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в Грааль.
7: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
10: Захавейл, мы едем в автомаг!
11: Удобно,

0: в компании французов Десис и Теодора. Мелодрама называется трек, который у меня всегда какие-то приятные и теплые эмоции вызывает. Как, впрочем, и каждый раз, когда появляется в этой студии Даша Русакова, как минимум, потому что это приятный человек, а во-вторых, это еще и означает, что мое рабочее время на это подошло к концу. Вот так вот. Привет, Даш.
1: Привет, Антон. У меня в новостях не мелодрама, а, мне кажется, остросюжетная какая-то история. Я расскажу про парня, который 28 лет назад вышел из дома, чтобы пройти пешком весь мир.
0: Ого, ничего себе.
1: И он вернулся.
0: А, только вернулся?
1: Да.
0: 28 лет ушло на то, чтобы пешком пройти весь мир?
1: Ну, у него там, где были водные пространства, там, конечно же, он переплывал это на пароходах, а в остальном только пешком.
0: Он чисто пешком не бегал?
1: Только пешком. Ну, какой бег? Ты что, 28 лет бежать?
0: Не Форест его зовут, случаем. Я про это.
1: Он бы не добежал. Давай, хорошего тебе дня.
0: Порой до 6-го этажа наверх пешком подняться, знаешь, проблематично. А тут человек всю планету обошел. О, Господи!
1: Я до аптеки не могу спуститься иногда вниз.
0: Потому что сначала нужно лекарство, потом до аптеки идти. Мы в замкнутом круге. Пока.
1: 2 часа в Тюмени. Подробности про этого супергероя пеших прогулок расскажу немного позднее. Ну а сначала музыка о Насте и Диме Билан. Далее прямо сейчас Зерп и 24 Count Golden Fast Friends.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди сильный трек «Take Me Back» от Кайга и Макса Макнауна. Услышим этот мировой хит полностью менее чем через 2 минуты.
2: Реклама.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ с 21 по 28 октября.

0: 150.
1: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
2: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
3: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
2: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
1: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
3: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
1: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году. ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
7: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
8: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 8.

Закат обязательно. Закат очень красивый этой осенью, согласись. В общем-то, как и всегда в Тюмени. Ну а чтобы поездка была приятнее, получи сертификат на 3000 рублей в сервис замена масла .рф в программе «Плюс Вайб». Такие сертики раздает на этой неделе Антон Колев самым активным слушателям с 12 до часу в каждый будний день. Подключайся уже завтра, отвечай на вопрос Антона, и пусть тебе повезет, сертификат будет у тебя в руках. Дальше будем передвигаться вместе с Fastboy и суперскоростной темой This Feeling, а до этого Cat's Eye Animal на Красной Армии. Делай громче!

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 11, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 8, будет пасмурно, однако без осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам заглянут Филатов, Кэрс и Стэс. Уютным треком.

0: комфортный саунд. Далее.
1: Реклама.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
4: И слушай новые треки.
3: Вступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Вступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Вступай!
4: vk.com/redarmyfm

веселого. Нужно подумать, что бы это такое могло быть, чтобы можно было наряжаться, например, в костюмы единорогов. Далее, Now is the Roman to Crason, эту классную

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 11, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Далее вечером плюс 8, будет пасмурно, но без осадков. Ночью плюс 7 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компанию нам составит краш миллионов. Это Ваня Дмитриенко с темой «Недоступна».
3: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты был.
1: Лучшая в мире музыка доступна для тебя 24/7. Это лучше любой подписки. Оставайся с нами.
0: Реклама.
4: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 11, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Далее вечером плюс 8, будет пасмурно, но без осадков. Ночью плюс 7 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Отправлю в твои динамики трек «Огонь» «Примадонна» от «Two Colors». Расскажу, как внедрить в свою жизнь парочку полезных привычек. Не переключайся.
0: Реклама.
4: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
6: Трешка за десятку!
7: Что?
8: Что?
6: Трешка за десятку!
7: Где?
8: Где?
6: Готовые трешки в дивном квартале у озера за 10 миллионов. Ключи в день покупки. Ищите на география.рф.
5: Реклама застройщика ООО СЗ и СВ недвижимость. Дом введен в эксплуатацию. РН-82-23-122-2025 от 28.08.2025. Итоговая стоимость зависит от площади этажа и условий покупки. Подробности на сайте география.рф. Предложение ограничено действует до 31 октября 2026 года. Не офета.

Музыкальная на Красной Армии только что была Мона с темой «Мана», «Мама». Ну а далее будет реальный совет от психологов, как внедрить в свою жизнь полезную привычку. Например, ты решила

чуть больше овощей съесть. Сегодня, в общем, все абсолютно полезно, даже если двигаться такими маленькими шагами. В плане музыки будем двигаться шагами семимильными, потому что впереди у нас группа «Серебро», «Смотри, но не трогай». Наши девчонки появятся сразу после Джеймса Хайпа и Ниги де ла Роса. Эти британские исполнители с темой «Феррари» будут с нами прямо сейчас. Это «Красная армия».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что прекрасное от Teddy Swims, Mr. Know It All. Встречай звезду мировой величины уже совсем скоро в своих динамиках.
2: Реклама.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
2: Вайб. Плюс вайб. На

Тюмени 16 часов. Скоро расскажу, сколько стоит меч Дарта Вейдера из «Звездных войн». Ну и, конечно, поставлю для тебя уйму отличных треков. Не переключайся.

Красная армия, тема Войла от проекта Радио Киллер. Ну а далее будет новость про тоже своего рода киллера, а именно Дарк Вейдера, который уничтожал целые планеты, и его световой меч в этой новости главенствует. Реквизит, который использовали на съемках фильмов «Звездные войны», выставляют на аукцион. 12 ноября случатся торги. Стартовая цена, знаешь сколько? 1 миллион долларов. Окей, фанаты заплатят и больше, но продается только рукоять светового меча. Клинок в лот не входит, потому что на съемках к рукояти крепили деревянные лезвия, которые покрывали светоотражающим материалом, потом красили в белый цвет, а красное свечение добавляли уже с помощью спецэффектов. То есть нужно заплатить 1 миллион долларов минимум за одну лишь рукоять. Световую палку нужно делать самому, но я так не играю. Вернемся

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди абсолютный топ от D-Vex, Slow Down, Can't Stop Thinking. И на подходе еще больше танцевальной музыки, не пропусти.
2: Реклама.
3: Я верю, что сама выбираю, какой я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче, а могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор – уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class.
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48 за памятником в «Грааль».
0: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Leave It All Behind от Ибена. Лови эту стильную вещицу буквально через 2 минутки в своих динамиках.
2: Реклама.
3: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся.
4: Бухгалтера никак не найду, а сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
3: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти. Пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
4: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
3: 68-0086. Код города 3452.
5: Заходи!

0: 50.
1: Мы свежие.
2: Мы качественные.
1: Мы вкусные. Мы доступные.
2: И мы стали ближе.
3: Мы тюменские продукты.
2: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: 25 и 26 октября из Санкт-Петербурга в Тюмень во главе с Юрием Гальцевым. Два вечера, два спектакля. Главный элемент – фантастическая комедия про инопланетный корабль над землей и обычного офисного работника, которому предстоит стать героем. В ролях Юрий Гальцев и труппа театра эстрады. «Дураки дороги» – комедия про юбилей края, губернаторские амбиции и два вечных русских вопроса. Главную роль и авторский песни исполняет Юрий Гальцев. Выбирайте спектакль по настроению, а лучше приходите на оба. Билеты в кассах ДК «Нефтяник» и на kassir.ru.

Army Lyric с очередным хитом, трек «Аутентичная». У Лирика я заметила, что не сингл, то хит. Надеюсь, что эта традиция будет продолжаться, как и та, о которой сейчас пойдет речь. Оказывается, в Миннесоте есть экскурсии для котят в океанариум. Их проводят приют для животных. Сотрудники привозят кошек к огромным аквариумам, те пару часов развлекаются, следят за рыбами, играют друг с другом, дремлют. И в целом все выигрыши, потому что такие поездки помогают котятам познакомиться с внешним миром. Аквариум приобретает популярность, то есть этот самый океанариум. Ну, а публикации в СМИ, соцсетях привлекают будущих хозяев. Свозите тоже меня, пожалуйста, на такую экскурсию. Я даже помяукать могу. Мяу. Очень сильно мечтаю побывать в океанариуме. Далее Кэти Перри и Канье Уэст «AT». Этот большущий хит услышим сразу после Холли Флейма, Айовы и Доус. Ловлю. Это «Красная армия».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 10, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Вечером до плюс 8 будет пасмурно, но без осадков. Ночью ждем плюс 7 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Двигаться под яркий афробит от Ужеля и Сольта. Начнем твои динамики уже скоро, не переключайся.
4: Реклама. Твой стиль – это твой характер. Юсей – швейное производство, которое превращает ткань в твою личную философию. Худи, толстовки, рубашки, трендовый крой, урбан-эстетика. Никакого масс-маркета, только твой уникальный мерч, который сидит идеально. Воплощаем самые смелые идеи. Юсей – твой город, твой стиль, твоя одежда.
5: Захавейл, мы едем в автомаг!
6: Удобно!

0: Трешка за десятку!
1: Что?
2: Что?
0: Трешка за десятку!
1: Где?
3: Где?
2: Где?
0: Готовые трешки в дивном квартале у озера за 10 миллионов. Ключи в день покупки. Ищите на география.рф.
4: Реклама застройщик ООО СЗ ЕСВ недвижимость. Дом введен в эксплуатацию. РНБ 7223-122-2025 от 28.08.2025. Итоговая стоимость зависит от площади этажа и условий покупки. Подробности на сайте география.рф. Предложение ограничено действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Ступай!
6: vk.com/redarmyfm.
7: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон авто» на Молодежной 12.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Foreigner, Me My Happy Ending от Avril Lavigne. Я так поняла, что песня о расставании, но мы с тобой расставаться не планируем. Более того, мы за то, чтобы пересекаться чаще, например, в онлайн-формате. К тому же это может принести тебе приятный бонус. В нашей группе радио ВКонтакте ты можешь получить сертификат на 3000 рублей на замену масла. Вступай в сообщество ВКонтакте, выполняй несложные условия, играем до пятницы, и победитель будет объявляться каждый день. Получается, что шансов предостаточно. Дальше будем двигаться. Я надеюсь, что тоже вместе с Али Фарбеном и Рене Миллером. Body Talk.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 10, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Вечером плюс 8, будет пасмурно, но без осадков. Ночью ждем плюс 7 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Здесь прозвучит чертовски атмосферный трек «Черри Леди» от Коста Ла Косте.
3: А ты пахнешь том фон, Черри, Черри, Черри Леди, сам себе не верь.
1: А Николай Антонов поделится свежими новостями Тюмени. Все это далее. Не переключайся.
0: Реклама.
4: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе замена масла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
5: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
6: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия Ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
7: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
8: Захавейл, мы едем в автомаг!
9: Удобно?

0: Тюмени 17:25. К нам присоединился Николай Антонов со свежим выпуском новостей.
1: Всем добрый вечер. Итак, в Тюмени до 2030 года планируют начать три крупных дорожных проекта: расширение Старотобольского тракта, продление улицы Мельникайте и последний этап ремонта Ленина. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Капитальный ремонт тракта Старый Тобольский запланирован на участке от улицы Республики до границы города. Строительство улицы Мельникайте от Дружбы до Щербакова. Также в планах третий этап реконструкции улицы Ленина на участке от Первомайской до Марисы Терезы. Точные сроки работ обозначат после выделения денег на строительство. Тюменская область вошла в число лучших регионов в стране по организации сбора и обмена информацией в ходе всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, которая прошла на минувшей неделе. Об этом сообщил заместитель главы региона Руфат Бектимеров. В учениях приняли участие все муниципалитеты региона. Специалисты отработали практические навыки реагирования на ЧС, различные актуальные угрозы и риски. Также подтверждена работоспособность систем оповещения населения. МФК «Тюмень» успешно провел выездной тур «Бет-Сити Суперлиги» по футзалу сезона. В Санкт-Петербурге наш клуб одержал две победы над местным «Кристаллом», сообщает «Слух.ру». Первый матч закончился с разгромным счетом 6-1, второй – 3-1. По итогам тура МФК «Тюмень». По итогам тура в копилке тюменцев 28 очков. Мы поднялись на второе место в турнирной таблице. В восьмом туре команда сыграет с «Синарой» из Екатеринбурга. На этом у меня все. Далее на «Красной армии» музыка.
2: Спонсор программы «Центр аллергии и астмы» Парацельс.
3: Я властелин аллергии! Никаких вкусняшек! Никакого цветения! Чихайте и бойтесь!
4: А в центре «Парацельс» нас научили дышать свободно. Врачи стали нашей командой и составили план бережного лечения.
3: Меня укротили?
4: Аллергия – задача, которую можно решить. Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Возможна онлайн-консультация. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 9, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Вечер пройдет без осадков, к ночи похолодает до плюс 7, а также ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нас ждет эффектный выход от Шакиры и Бёрна Боя.

0: Реклама.
1: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
2: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
3: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4.5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
3: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится дерзкая Слейтер с темой «Дэнс». Встречай восходящую звездочку почти через 3 минутки.
2: Реклама. Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише в спа-капсуле в салоне «Фамилия». 3 программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы свежие.
4: Мы качественные.
3: Мы вкусные. Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
3: Мы «Тюменские продукты».
4: Выбирай свежее. Покупай «Тюменское». Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
5: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
8: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте nastoy.com.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Захавейл, мы едем в автомаг!
11: Удобно!

0: Согласно Армина и Риап с темой «I'll be waiting», то есть я буду ждать. Я же дождалась Сергея Белявского, того самого человека, который отпустит меня домой и завладеет этим музыкальным эфиром. Привет, Сереж.
1: Да, привет. Отпускаю. Все, но сначала немножко расскажу про новость. Четырехдневка творит чудеса эффективности.
0: Так
1: показало исследование. Там более 3000 человек участвовали в этом исследовании.
0: Угу.
1: Полгода оно длилось.
0: Угу.
1: И действительно показало прям вот чудеса эффективности, то есть насколько легче стало работать с сотрудниками,
0: mm-hmm.
1: насколько они более мотивированы стали,
0: mm-hmm.
1: отдохнувшие, свежие, выгорание прошло, то есть, возможно, есть... А по сути-то, ну, всего вместо с 39 до 34 часов рабочей,
0: mm-hmm.
1: ну, рабочая неделя сократилась.
0: Слушай, да, это впечатляет.
1: Мне кажется, если ввести, будет, конечно, интересно. Я за. Это при том с сохранением зарплаты. То
0: есть вот, это... вот это мне очень нравится, вот,
1: вот
0: этот
1: это
0: момент.
1: Да. Это да.
0: Так бы сразу и сказал.
1: 6 часов в Тюмени. Ну и, наконец-то, этот тяжелый рабочий понедельник, ну, для многих, возможно, подошел к концу. Далее будем отдыхать, расслабляться вместе с классной музыкой. Tiësto, The Business на подходе, и прямо сейчас Cat's Eye Animal. Cat's

бизнес. Ну и вернемся к новости. Четырехдневка творит чудеса эффективности. Так показало исследование. Эксперты выяснили это, когда в течение полугода следили за 3000 сотрудниками из 141 компании. Всех участников эксперимента пересадили на новый урезанный график с сохранением прежней зарплаты, и результаты оказались впечатляющими. У работников значительно улучшилось ментальное и физическое здоровье, а также общая удовлетворенность от своей занятости. В среднем рабочая неделя участников сократилась с 39 до 34 часов, и опрошенные работяги стали меньше выгорать и чаще говорили, что довольны своим трудом. Вот так вот. Надеемся, что и нас зацепит когда-нибудь эта четырехдневка, и будет здорово. Три выходных — это, конечно, классно. Далее мы тоже будем расслабляться. Не так, конечно, как выходной, но все же с классной музыкой. Впереди у нас Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, «Отражение», и уже сейчас появится Тима Белорусских с треком «Мысли». В Тюмени 18 часов 11 минут. Меня зовут Сергей Белявский, и всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем вещицу от Джоэла Кори Уиспер. Уже через 3 минуты, ну а чуть позже не забудь про свежий выпуск новостей на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+, верь опыту.
7: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
8: Мы свежие.
9: Мы качественные.
10: Мы вкусные.
11: Мы доступные.
9: И мы стали ближе.
12: Мы тюменские продукты.
9: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
13: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
16: Осень – время уютных встреч и вкусных подарков.
17: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
16: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
17: Что же внутри?
16: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
17: «Хлеб-соль» – сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
16: ИП «Нарбуд». Екатерина Ивановна, ОГРН 324-723-230-34-220.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: в студии Николай Антонов. Николай, добрый вечер.
1: Да, всем здравствуйте. В Тюмени два корпуса ТЮМГУ пойдут под снос ради создания университетского квартала. Как рассказали в пресс-службе вуза, на месте здания на Ленина 6 откроют новый спортивный комплекс на Перекопской 15А, учебно-лабораторный корпус. Проект создадут в связке с мастер-планом центра. В квартал также войдет круглая баня, которая переходит в ведение ТЮМГУ. Памятник архитектуры превратят в культурно-образовательный кластер. В Тюменской области высадили более 60 тысяч сеянцев сосны на месте пожара 2023 года. В посадке приняли участие около 1800 человек. Акция стала частью регионального проекта «Сохранение лесов» и всероссийской акции «Сохраним лес». Как сообщил глава департамента лесного комплекса Леонид Остроумов, на этом месте через 8-9 лет будет молодой лес. В Тюменской области с 2020 года ежегодно количество высаженного леса превышает количество выбывшего в результате пожаров и рубок. Тюменский «Рубин» с победы начал домашнюю серию в рамках «Олимбет» чемпионата России среди команд Всероссийской хоккейной лиги. Наша команда обыграла «Буран» из Воронежа по буллитам, сообщает «Слух.ру». Таким образом, «Рубин» за 11 матчей набрал 12 игровых очков. Домашняя серия продолжается. Сегодня «Рубин» встретит «Тамбов». Начало матча в 19 часов. На этом у меня все. Далее на «Красной армии» музыка.
2: Спонсор программы «Центр аллергии и астмы» «Парацельс».
3: Я властелин аллергии! Никаких вкусняшек! Никакого цветения! Чихайте и бойтесь!
4: А в центре «Парацельс» нас научили дышать свободно. Врачи стали нашей командой и составили план бережного лечения.
3: Меня укротили?
4: Аллергия – задача, которую можно решить. Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Возможно, онлайн-консультация. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится Го Артур, его пластинка «Лечу».
2: Ты убегаешь, убегаешь, я бегу. Я догоняю, догоняю на ветру.
1: Буквально через 2.5 минуты на Красной Армии.
3: Реклама. Твой стиль – это твой характер. Есей – швейное производство, которое превращает ткань в твою личную философию. Худи, толстовки, рубашки, трендовый крой, урбан-эстетика. Никакого масс-маркета, только твой уникальный мерч, который сидит идеально. Воплощаем самые смелые идеи. Есей – твой город, твой стиль, твоя одежда.
4: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
5: Медицинский центр М+. Верь опыту.
6: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
7: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Дент

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Топик Карт Бланш с темой Lucky Ones. Завтра же с утра на Красной Армии будет другой топовый дуэт. Саша Самойлов и Ян Кушнир. Присоединяйся к утреннему шоу Red. Поднимай себе настроение с 7 часов. Настраивайся на подарки. У ребят они будут. В общем, подключайся. Будем только рады. Далее порадуемся историей Let Me Forget You Лорины Уорринер. И уже сейчас появятся Келвин Харрис и Джон Ньюман с темой Blame. В Тюмени 18 часов 44 минуты. Всем приятного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 7 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и также до 7 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит красивая история Мэри Гу. Настоящая. Слушаем полностью через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
4: Красота дается раз, ее поддерживая у нас. Королевой был всегда, ждет тебя фамилия.
5: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
6: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
7: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса. Детская сказка для взрослых». Снова на сцене Тюменского БДТ с 21 по 28 октября. 12+.
0: Вайб. Плюс вайб.

Тюмени 7 часов. И на дорогах у нас целых 5 баллов пробки. Да, их затруднений достаточно много. На второй Луговой и Щербакова полчаса. Ну а далее еще для тебя классная история от Моны. «Мама».

Завтра в полдень обязательно включай Красную Армию, чтобы насладиться программой «Плюс Вайб». В этой программе не только качественная музыка, не только отличное настроение, но еще и крутые подарки. Все это специально для тебя по будням с 12 до часу. Присоединяйся, ну а мы пока будем двигаться далее. Впереди у нас Инна с темой «Хат», и уже сейчас появится Бибер Экс и Дэвид Гетта «Sad Girls». В Тюмени 19 часов и 10 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 7 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем также до 7 тепла, возможен небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится «Фастбой» с темой «Music Sounds». Эта яркая вещица прозвучит на Красной Армии через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
0: Мы вкусные. Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
0: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мы даем честные цены под ключ и никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
3: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 7 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики прогнозируют небольшой дождь и также до 7 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем яркий трек «Shine», «Hugely» и «French Montana». Буквально через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
5: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
6: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
7: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
8: Твой стиль – это твой характер. Юсей – швейное производство, которое превращает ткань в твою личную философию. Худи, толстовки, рубашки, трендовый крой, урбан-эстетика. Никакого масс-маркета, только твой уникальный мерч, который сидит идеально. Воплощаем самые смелые идеи. Юсей – твой город, твой стиль, твоя одежда.
9: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
10: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
11: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
10: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
12: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
10: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
13: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Лось Чайкина. Когда-то эта вещица взрывала, конечно, чарты. Завтра твоим настроением очень плотно займутся Саша и Яна. Тоже взорвут твое утро, так что присоединяйся к ним с 7 до 10. Участвуй в играх и получай за это крутые подарки. Это, конечно же, далеко не все, что тебя ждет в утреннем шоу Red. В общем, подключайся, мы же будем продвигаться далее. Впереди у нас Бауэр с пластинкой Calling Out For You. И прямо сейчас танцевальная история Slow Down от D-Wack. В Тюмени 19 часов и 49.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит яркая вещица Примадонна «Two Colors». Это и многое другое здесь, на Красной Армии, уже через 2.5 минуты.
2: Реклама. Мы свежие.
0: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
0: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
0: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Я верю, что сам выбираю, каким я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче, а могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор – уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class.
4: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.
5: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
6: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-41-01-170-200-600-44 от 8 февраля 2023 года.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
9: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
10: И слушай новые треки.
9: Вступай!
10: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
9: Вступай!
10: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
9: Нас уже 18 тысяч.
10: Не хватает только тебя.
9: Вступай! vk.com/redarmyfm

Не лето, его новый трек «Ментоловая». Да, кстати, список всех новинок можно найти в нашей группе во ВКонтакте, и не только его. Сейчас, например, кое-какие подарки тебя там ждут, так что заглядывай обязательно. Радио «Красная армия», welcome. Ну а мы пока будем продвигаться далее. Впереди Ragnbone Man с треком «Human», и уже сейчас послушаем лирика его пластинку «Аутентичная». В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем хорошего вечера.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек от Miley Cyrus, Bus Pursuits. Менее чем через 3 минуты здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
8: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
9: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Трешка за десятку!
2: Что?
3: Что?
1: Трешка за десятку!
2: Где?
3: Где? Где?
1: Готовые трешки в дивном квартале у озера за 10 миллионов. Ключи в день покупки. Ищите на география.рф.
4: Реклама застройщик ОСЗЕСБ недвижимость. Дом виден в эксплуатацию. РН-82-23-122-2025 от 28.08.2025. Итоговая стоимость зависит от площади этажа и условий покупки. Подробности на сайте география.рф. Предложение ограничено действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24. Let's go.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
6: 25 и 26 октября из Санкт-Петербурга в Тюмень во главе с Юрием Гальцевым. Два вечера, два спектакля. Главный элемент – фантастическая комедия про инопланетный корабль над землей и обычного офисного работника, которому предстоит стать героем. В ролях Юрий Гальцев и труппа театра эстрады. «Дураки дороги» – комедия про юбилей края, губернаторские амбиции и два вечных русских вопроса. Главную роль и авторские песни исполняет Юрий Гальцев. Выбирайте спектакль по настроению, а лучше приходите на оба. Билеты в кассах ДК «Нефтяник» и на кассир.ру.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
8: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Стинка и бай-бай-бай. Да, я тоже скажу скоро бай-бай. Но прежде хочу напомнить, что «Красную армию» можно слушать и дома. Для этого нужно просто сказать: «Алиса или Марусь, включи радио «Красная армия», и крутые треки будут звучать в твоей квартире. Обязательно попробуй эту функцию. Она очень удобная и полезная, никаких затрат не нужно. Да, далее наслаждайся только качественным саундом здесь у нас. Меня зовут Сергей Белявский, и всем классного вечера.

0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: Прогноз погоды.
1: Сообщает сервис Яндекс.Погода. В Тюмени к этому часу плюс 7 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем также до 7 тепла, ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы — компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама.
4: Петрович, привет. Как бизнес?
5: Да что-то не очень. Продажи упали, объемов нет.
4: А я снова выиграл электронный тендер с помощью русской компании. Сейчас же все госзакупки в электронном виде.
5: А это как?
4: Заключил договор на комплексное сопровождение с русской компанией. Они мне и подпись электронную сделали, и тендеры сами в интернете находят, и заявку на участие подают, и даже жалобы в ФАС пишут. В общем, комплексное сопровождение по электронным торгам.
5: Как ты сказал, русская компания?
4: Русская компания. Помогли Петровичу, поможем и вам. Позвоните нам 680 086 680 086.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
8: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
9: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
10: Трешка за десятку!
11: Что?
12: Что?
10: Трешка за десятку!
11: Где?
12: Где? Где?
10: Готовые трешки в дивном квартале у озера за 10 миллионов. Ключи в день покупки. Ищите на география.рф.
13: Реклама застройщик ООО «СЗ ИС Недвижимость». Дом виден в эксплуатацию. РН-82-23-122-2025 от 28.08.2024. Итоговая стоимость зависит от площади этажа и условий покупки. Подробности на сайте география.рф. Предложение ограничено действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.

0: Прогноз погоды.
1: Сообщает сервис Яндекс.Погода. В Тюмени к этому часу плюс 7 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем также до 7 тепла, ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы — прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи — «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
0: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Заходите!

0: 150.
1: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
2: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
3: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

0: Прогноз погоды.
1: Сообщает сервис Яндекс.Погода. В Тюмени к этому часу плюс 7 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем также до 7 тепла, ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы Catering Puzzle. В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Реклама.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Переезд с собакой в Румянском. Удобно всем.
8: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
7: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
9: Наш дом для всей семьи. Даже для хвостатых.
7: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
10: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: Сообщает сервис Яндекс.Погода. В Тюмени к этому часу плюс 7 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем также до 7 тепла, ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы — прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи — «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
0: Реклама.
3: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: Красную армию.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?